когда-то давно, но все еще правда или true, как сказала бы Пэтти Райан. Ее пластинка с этой заглавной историей в конце 80-х получила огромный отклик не только в европейских странах, но и в Азии. Там она обрела культовый статус, особенно в Японии, где стиль певицы был принят с большим, прибольшим восторгом. В столице 3 часа, практически 20 минут. Билли Джоэл, Михаил Боярский и Шер скоро напомнят о себе здесь, на Ретро-ФМ.

0: No. Глория Гейнер, можно сказать, озвучила наш внутренний крик по поводу начала новой рабочей недели. Все же не все прям сразу готовы или согласны смириться неизбежным. В столице 3 часа 35 минут. Глории мы уже говорим goodbye, до встречи. А вот Нику Кершеву и Владимиру Преснякову, наоборот, адресуем привет, здрасте, заглядывайте. Другими словами, скоро их услышим на Ретро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

Пока ребята из Евроденс проекта Домино предлагают закрыть глаза, полностью отдаться ритму танцу, забыть обо всех дневных проблемах, я все же предлагаю быть больше реалистами. Глаза явно не закрываем, в целом поднимаемся и двигаемся навстречу доброму, бодрому утру. Вместе движемся на утреннем экспрессе Ретро-ФМ. Через 10 минут, сразу после грядущей Сандры, ровно в 4 по Москве, начнется наше утреннее путешествие.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Всем доброго утра. 4 часа в Москве. Утренний экспресс на старт.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

темноте от навязчивых мыслей не спрячешься. Герой этой истории Пупа подтвердит и подтверждает это. А мы как бы не пытались, если пытались, нигде никак не спрятались от очередного понедельника, в целом новой рабочей недели. Поэтому героически, стойко и, что главное, на позитиве утреннего экспресса. Встречаем ее потихоньку, что ли, обдумывайте, формулируйте хотя бы мысленно свои позитивные сообщения. Обязательно, как только так сразу найдем, выделим для них

0: сама идти к вам в руки, распорядитесь ей правильно. Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно. Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах. Для раков совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным. Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче. Девам первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам. Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, за новые принимайтесь во второй. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее. Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении. Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное. Водолеям вечер может принести интересные новости. А у рыб идеи могут оказаться востребованными, не быть проявлять инициативу. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утра пораньше, не особо образцово-показательное настроение у ребят из Чамс, здесь на Retro FM. В утреннем выборе напитка между кофе и, допустим, зеленым чаем. Некоторые все же за последний вариант. Говорят, зеленый чай бодрится лучше и дольше. Ну, тут больше всего от вкуса и предпочтений, наверное, зависит. В столице 4 часа 18 минут. Кто куда? А Скорпионс и Леонид Агутин приближаются к нам на Retro FM.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: Ну что, Асан, оно же солнце, сегодня нам по прогнозам толком не светит столицы, не только в прямом, переносном смыслах. Витамин D, похоже, будем добывать, восполнять другими способами. Ну а ситуацию с праздниками, значимыми событиями, которые выпадают на это 6 июля, сейчас для нас прояснит ежедневник на Ретро FM. Столица, 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, понедельник, 6 июля 2026 года. На календаре юбилей, целых 80 лет сегодня отмечает американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Сильвестр Сталлоне. В его фильмографии более 60 киноработ. Это «Рокки», «Рэмбо», «Кобра», «Танго и Кэш», «Оскар», «Скалолаз», «Разрушитель», «Неудержимые» и многие другие фильмы знает весь мир. В ряде картин Слави выступил не только как актер, но и как сценарист и продюсер. Он лауреат премии «Золотой Глобус», «Сезар», «Сатурн», «Бафта» и других. Сильвестр Сталлоне в 2011 году за заслуги в популяризации бокса был введен в Международный зал боксерской славы. 6 июля в 1661 году на правом берегу Ангары, напротив устья реки Иркут, был основан город Иркутск. За более чем 350 лет он прошел путь от казачьего зимовья до крупного административного, промышленного и культурного центра Сибири. Ныне Иркутск отнесен к историческим поселениям России. Это крупный научно-образовательный центр с развитой инфраструктурой и отраслями промышленности. В городе проживает свыше 605 тысяч человек. Всех их мы сегодня и поздравляем с Днем города. В этот день, в 1957 году, на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году ударник Ринго Старр. Музыканты назвали свою группу «Битлз». После выступления в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 году они прославились на всю страну. А сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя, который придумали в Великобритании. Подлинно неизвестно, кто автор и организатор этого праздника. Ясно одно. Это очень жизнелюбивые люди, для которых романтические отношения — это не пустой звук. Этот праздник олицетворяет любовь, привязанность, дружбу, человеколюбие и мир. Уже по традиции во многих городах на планете в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки. Ну а шансы, вероятность того, что и в следующем часе на Ретро FM будет ежедневник, 100%.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Никуда рабочая неделя от нас в целом не денется, но она может сократиться на один день. Согласно новостям, Минтруд официально одобрил трудовую четырехдневку. Теперь компании могут переводить сотрудников на такой график по обоюдному согласию сторон. Если что, договариваемся. Ну а здесь на Ретро FM в утреннем экспрессе ждем скорого музыкального появления Рики Мартина. Столица 4 часа 37 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Ваш билет в новый день.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: жизнь.
1: Как говорится, в жизни нужно попробовать все, но буквальные гастрономические новинки бывают не вызывают желания совсем. Сейчас какой-то конкретики не будет. Зато напомню, что умельцы из Краснодара, которые объединили вроде необъединяемое, можно сказать, они совместили окрошку на кефире с окрошкой на квасе и пиццу. Звучит это, может, как мешанина, но на вид весьма съедобно. Для наглядности, конечно, воспользуйтесь интернет-поисковиком. Здесь на RetroFM до финала этого часа встречайте Каому и Джеймса Брауна. В столице 4 часа 49 минут.

0: Ну а в целом, как и до, так и далее, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические прогнозы, все будет в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем доброго утра. Давайте уже узнаем, насколько, что ли, добры к нам звезды, узнаем все их актуальные звездные сулинья для нас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 6 июля, понедельник. По общим прогнозам, утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке. Овны, у вас информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ею правильно. Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно. Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах. Для раков, совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным. Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче. Девам первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам. Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайтесь во второй. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее. Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении. Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное. Водолеям вечер может принести интересные новости, а у рыб идеи могут оказаться востребованными, не бойтесь проявлять инициативу. Такие звездные астрологические советы на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Да-да, к нам с хорошими новостями, успехами, достижениями, реализованными планами. Все, что хорошо получилось, вышло или только идет, движется к этому. Заглядывайте в позитив на Ретро-ФМ. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе Ретро-ФМ. В ближайшую минуту там появится специальный пост в комментариях к нему и пишите. Все увижу, все озвучу. Также для позитива можно использовать и наш смс-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слова Ретро-ФМ. В конце подписывайтесь. Автору самого интересного сообщения будет традиционно презент. Будет тостер. Тре-тре-фэм. Пишите удачи в столице. 5 часов 19 минут.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: У кого где, а у нас в полной сохранности интересные значимые события, факты любого из них, конечно, в ежедневнике. Давайте в очередной раз заглянем в него, посмотрим, кто и чем 6 июля отличился, кого и с чем можно поздравить. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 6 июля в 1887 году родился Марк Шагал, русский и французский художник, один из самых известных представителей художественного авангарда 20 века. Все его творчество автобиографично и лирически исповедально. Он создал иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя, басням Ла Фонтена, внес выдающийся вклад в сценографию. Как считают специалисты, его произведения радикально обновили язык современного монументального искусства, обогатив его мощью, красочным лиризмом. День рождения сегодня отмечают музыкант, продюсер, основатель и бессменный лидер самоцветов Юрий Маликов, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне, российский режиссер, сценарист и продюсер Юрий Грымов, актер театра и кино, обладатель Оскара, двух золотых глобусов Джеффри Раш, французская актриса, модель Ева Грин, футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, заслуженный мастер спорта России Роман Широков. Наше поздравление. Сегодня день рождения доллара. В этот день, в 1785 году, по предложению Томаса Джефферсона, континентальный конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. По народному календарю этот день наши предки считали днем, открывающим купальный сезон и время сбора целебных трав. Поэтому ходили на реки и водоемы и принимали разные водные процедуры. Следили за приметами. Вечерняя зорница на ясном небе предвещала дождь. А если утром были слышны сверчки, то зима ожидается мягкая. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман. Еще не все. Так, Иосиф, Петр, Святослав и Федор. Теперь все. Ежедневник пока прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Некоторые считают ее затворницей. Она просто четко определила границы между личным и неличным и лишний раз не дает повода журналистам выставить, что ли, ее не в том свете. Патрисия Каас на Ретро FM. Столица тем временем 5 часов 35 минут. Утренний экспресс продолжается. Всем доброго утра. Скоро услышим Юрия Антонова.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: По количеству ваших позитивных сообщений к данной минуте в столице 5 часов 48 практически минут. Понедельник, все же день нелегкий. Владивосток легким движением руки на связи. Всем привет из Владивостока, всем отличного настроения, долгих лет жизни, у кого день рождения. Ну и позитива побольше. Если бы автор подписался, было бы замечательно. От Ольги из Челябинска всем доброго утра. Сегодня настроение уау, день солнечный. Ретро-ФМ поет, у нее с самого утра едет на работу. Всем счастья и позитива. Так, давайте просыпаемся, вспоминаем все хорошее, все ваши недавние реализованные планы, делимся хорошими, позитивными эмоциями со всеми слушателями Ретро ФМ. Сделать это можно, например, при помощи нашего канала в Макс. Пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро ФМ.

не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Утро 6.00, точное столичное. Встаем, просыпаемся вместе с утренним экспрессом.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

Как говорится, хороший день, хороший день. Понедельником не назовут, и, мне кажется, наговаривают. Давайте, что ли, не будем, а будем, что ли, больше оптимистами, чем нет. Будем на позитиве в целом, причем и буквально на Ретро-ФМ. Ваша возможность поделиться со всеми в эфире своей личной радостью, какими-то успехами, достижениями. Вместе с утренним экспрессом продолжайте. Давайте без лишней скромности делитесь своими позитивными историями. Наш канал Ретро-ФМ в Максе для этого вам... точно в помощь. Спешите, пишите, скажи так. Скоро все озвучу. Зовут меня Дмитрий Майоров. Помимо этого, в планах рассказать вам все о самых интересных событиях дня и снабдить астрологическими...

0: Делах. Для раков совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным. Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговые планы, вам станет легче. Девам первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам. Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, за новые принимайтесь во второй. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее. Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении. Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное. Водолеям вечер может принести интересные новости, а у рыб идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Всем позитив, еще раз позитив от Елены. Всем нам доброго утра из солнечного Челябинска. Добра, позитива. От Натали всем доброго утра. Докладывает, скачала наш радиохаб. И теперь прекрасная музыка Ретро-ФМ в отличном качестве целый день. Всем отличного дня от Елены из Кирова. Догадайтесь, что... Ну, во-первых, пожелание доброго утра. Ночью у них была такая грозища, докладывает. А утром, как ни в чем не бывало, солнышко и очень тепло. Елена хоть и немного приболела, сообщает, но настроение... Супер! Спасибо вам, что вы есть, Ретро-ФМ. Спасибо за ваше спасибо, Елена. Скорейшего выздоровления, конечно. Так, еще есть сообщение от Анны. Вижу большое. Так, Анна желает всем плодотворной, позитивной рабочей недели. Делится своим позитивом. Вчера у ее родителей была... Ивовая или вербная свадьба. Это 51 год совместной жизни. Угу. Они познакомились в 73-м году. В то время ее папа Юрий проходил службу в армии в Хабаровском крае. Судьбоносная встреча произошла в сельском клубе. Он сразу заметил Ольгу, ее лучезарную улыбку и добрый взгляд. В дальнейшем неоднократно бегал в самоволку, чтобы встретиться с девушкой. 5 июля в 75-м году они сыграли свадьбу и переехали в Кузбасс. Безумно любит своих родителей. Анна безмерно благодарна им за все. Желает здоровья и долгих-долгих лет жизни. Мы на Ретро-ФМ, разумеется, присоединяемся к этому пожеланию. Напомню автору самого интересного, позитивного, запоминающегося сообщения на сегодня, за сегодня будет президент, будет тостер от Ретро-ФМ. Поделиться со всеми своими успехами, достижениями вы можете, например, в нашем канале в Максе. Там есть специальный пост. Пишите.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: когда один день заканчивается, другой, соответственно, начинается, и каждый из них, как один, ну, как по-своему, полон, богат на какие-то значимые, знаковые события, на какие именно знает наш ежедневник на Ретро-ФМ, и как только так сразу просвещает нас, и это сразу в очередной раз наступило. В столице 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре понедельник, 6 июля 2026 года. День рождения сегодня отмечает музыкальный исполнитель, продюсер, режиссер музыкальных программ на эстраде, основатель и бессменный лидер самоцветов, народный артист России Юрий Маликов. Музыкальные критики его давно уже называют «человек-эпоха». Не надо печалиться, увезу тебя я в тундру. Все, что в жизни есть у меня. И многие другие хиты, которые слушает и любит уже не одно поколение. Наше поздравление. В этот день, в 1973 году, группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive» — «Оставайся в живых». Только что сформировавшаяся группа тут же включила эту песню в свои живые выступления. Она исполнялась почти на каждом концерте до 80-х годов. По словам Брайана Мэя, он автор песни, группа не ожидала успеха этого сингла. При его выпуске команда имела цель быть услышанной и понятной слушателям, что в итоге и произошло. 6 июля в 1994 году на экраны кинотеатров вышел фильм режиссера Роберта Земекиса «Форест Гамп» с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм был немедленно причислен к классике голливудского кино. Первый же уикенд он собрал около 25 миллионов долларов. На церемонии вручения премии «Оскар» ему досталось аж 6 заслуженных статуэток, в том числе за лучший фильм, за лучшую мужскую роль и за лучшего режиссера. По результатам 1994 года «Форест Гамп» занял первое место по сборам в США. Ныне лента входит в список 250 лучших фильмов планеты. С 2025 года, в первый понедельник июля, в этом году это сегодняшняя дата, в России отмечается День архитектора. Это дань уважения специалистам, чей труд напрямую влияет на создание комфортной, эстетичной и функциональной городской среды, повышающей привлекательность городов. Праздник призван вдохновлять профессионалов, напоминать обществу о важности их труда и чтить многовековые традиции российского зодчества в созидании достойного будущего. Всех архитекторов, разумеется, с праздником. Еще сегодня отмечаются Всемирный день поцелуев, День сплетения венков, День виртуальных объятий с виртуальным помощником, День ролла и День жареной курицы. Отмечаем, приглянувшись.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Если все не птицы, белый теплоход, то наш утренний экспресс на ретро-ФМ поцветасте, что ли, будет в более ярких тонах. Все благодаря вашим позитивным историям. Скоро зачитаю финальные на сегодня. А пока рассчитывайте на музыкальные истории Рика и Повери и Джо Кокера. Они впереди на ретро-ФМ. В столице 6 часов 36 минут.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Реклама.
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. Глазная хирургия расческов. Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. Глазная хирургия расческов.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Если посчитать, мне кажется, концентрация хороших новостей, позитива сегодня преобладает среди Елен. Елена из Питера пишет: на 2 недели сегодня уезжает с семьей в отпуск на дачу, в наш деревенский домик с русской печкой, с чаем, с самовара на дровах и еловых шишках, банькой, хвойным лесом, морожкой, пением птиц, стаями ласточек, парящих у земли перед дождем, к труженикам, дятлам, кукушкам, отчитывающим года наперебой, к звездному небу, до которого можно дотянуться рукой. Этот рай зовется Карелией. Желает всем-всем-всем такого же отдыха, позитива, как у них. Хорошо, Елена, отдохнуть. Так, Ирина из Томска говорит, когда слышит песню на итальянском языке, хочет подпевать и танцевать, также наслаждается любимыми песнями и на русском языке, и на английском. Если песня пала в ее душу, то личный плейлист сразу на эту песню полки пополняется. Так, всем хорошего дня, пишет кардиохирург из Таджикистана. Сейчас он в Магадане. Каждый день напоминает людям: берегите сердце. Говорит: смейтесь почаще, это самая дешевая профилактика от болезней. Так, от Елены из Курганской области сообщение: доброе понедельничное июльское утро всем-всем-всем. Ей светит аж 2 лучика солнца. Один лучик пробивается сквозь тучки, а другой лучик — это ее сыночек. Приехал навестить ее, погостить, помочь по хозяйству по дому. Сыночку, правда, 36 лет уже. Он всякий раз, когда обращается она к нему, сыночек поправляет ее, говорит, уже давно перерос, но она по-прежнему называет его именно так, потому что для нее он всегда будет именно сыночком. Любит его всем своим материнским сердцем. Эта любовь, к счастью, для нее взаимна. Люди, любите своих родных и близких. Так, ну а семья Диулиных, надеюсь, правильно прочитал, так, едет на море, а в дороге слушает Ретро-ФМ. Дагомыс, встречай, самый главный позитив за сегодня. Ой, за год даже. Ой, какой сегодня. Всем доброго и чудесного дня. Чудесно отдохнуть, а нам пора пристроить наше чудо техники, он же тостер. Сегодня презентую его Анне из Кемерово, которая рассказала про вербную свадьбу своих родителей, то, что они 50 год уже вместе, 51 год, да, вместе, передарит им. Думаю, такая логика будет вам понятна. Такой логики придерживаюсь, подарив тостер. Меня зовут Дмитрий Майоров, буду уже прощаться. Утренний экспресс вернется на Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. А через 10 минут, ровно в 7, встречайте бодрую, веселую первую смену.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Ребята, привет! Ну что, как ваши выходные? Давайте делиться друг с другом. Это первая смена на Retro FM, столице 7.00. Ну и по традиции начинаем, конечно, с актуальных новостей от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно начнем с ними. С них доброе утро. Итак, Севастополь временно остался без электричества в результате атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что социальные учреждения города перешли на резервные схемы электроснабжения. Глава Севастополя предупредил жителей, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не выйдут утром на линии. Он также призвал граждан использовать мобильные телефоны только по назначению, не перегружать сеть после восстановления подачи электричества. Облако пепла от извергающегося вулкана Шевелыч накрыло аэропорт Камчатки в Елизаве, а также Петропавловск-Камчатский. А об этом сообщили на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. На сайте уточнили, что извержение вулкана продолжается. Стартовали учения «Морское взаимодействие 2026». Церемония открытия состоялась на военно-морской базе в китайском городе Циндао. Учение «Морское взаимодействие» пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Контр-адмирал Сергей Синьков в своей речи подчеркнул, что учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Возросло число погибших в результате землетрясений в Венесуэле. Согласно документу, который опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, погибли 3342 человека, пострадали около 17 тысяч. В результате землетрясений повреждены почти 900 зданий, 190 из которых полностью обрушились. Без жилья остаются 17,5 тысяч человек. Напомню, 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой выше 7. После этого зафиксировано более 900 авторшоков. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла на востоке Франции. Как сообщает газета Le Parisien, охранная сигнализация сработала, но злоумышленники успели скрыться. Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба еще оценивается, но может составить около 4 миллионов евро. На последнее бразильский футболист Неймар объявил о завершении выступления за национальную команду. «Я пытался, но теперь все кончено», — сказал Неймар. Ранее сборная Норвегии со счетом 2-1 обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Оба гола у норвежцев забил Эрлинг Холланд. Неймар же реализовал пенальти. Этот гол стал для него 9-м на мировых первенствах. Ну и добавлю, что сборная Англии преодолела стадию 1/8 финала чемпионата мира, разгромив Мексику. Встреча закончилась со счетом 3-2. И еще курсы валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Ретро FM.
1: 3:08 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, все выспались, все взбодрились, все восстановились.
2: Что это, в понедельник утром такие
1: все
2: вопросы
1: накрутились,
2: задаешь?
1: А почему волосы не вьются, Александр? Почему отстаем от своего рыжего друга? Маргарита вот пришла в полной боеготовности.
2: А я сегодня один за всех, знаешь ли. А все за одного, про другое сегодня.
1: Там а сколько у нас игр?
2: А у нас их 4.
1: А когда будет летняя премия?
2: А через часочек примерно, ну, полтора.
1: О главном предупредили. Погнали! Сегодня стартую вместе с Modern Talking.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: А понедельник сегодня, 6 июля. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке.
2: Овны, информация скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ее корректно.
1: Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
2: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
1: Раки, совет от опытного человека сегодня кажется очень своевременным и полезным.
2: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче.
1: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
2: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новым принимайте во второй.
1: Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее.
2: Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
1: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
2: Водолеи, вечер может принести интересные новости.
1: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными, не бойтесь проявлять инициативу.
2: И давайте, ребята, собираемся 7:07 и просыпаемся в этот понедельник.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня, знаете, какой день, ребята? 6 июля, Всемирный день поцелуя. Говорят ученые, что вот именно поцелуй окончательно дает человеку понять, твой человек или нет. Ну, в принципе, я и не спорю, да? Ну, когда нам нового звукорежиссера приводили, я помню, продюсер так и спрашивал, говорит, ну что, ребят, он вам подходит, Рита? Я могу с этим просто разобраться. Еле остановил их, слушайте, ну, нам еще работать, говорю, ребят, с чего вы начинаете?
2: Вообще, вы спрашивали про футбольные цвета, но это интересно. В следующий раз так будем.
1: А проверки разные же бывают, да?
2: Конечно.
1: И Сашка, и без того румяный был, розовый при розовой стал. Ну что ж. Давайте поговорим. Поговорим о поцелуях, которые вы видели в кино. Поговорим о том, зачем они вообще нам нужны, когда есть эмодзи. Ну, в конце-то концов. Можно же просто скобочку с двоеточием, да,
2: ваш
1: отправить, и все хорошо.
2: Ваш самый романтический поцелуй. Вот ты когда же

0: Ну, поцеловал сегодня. Знаешь, только женатиков можно официально спрашивать.
1: Ну, вот это, да,
0: в кино.
1: Конечно, да.
0: В смысле,
1: да,
0: прям когда фильм шел?
1: Да, мы, думаешь, смотрели фильм.
0: Ну, я посмотрела.
1: Я посмотрела, а ты сидела смотрела. Потише там, потише там. Вот так говорила Рита. Ну что?
0: Целуются они, пришли.
1: А честно, а там не было никого больше. Не потому, что я выкупил весь кинотеатр, хотя это был бы красивый поступок, а просто час ночи там или что-то было, ночные сеансы, люди освободились после работы, пойдем в кино, пойдем.
0: Что смотрели-то? Какую? Чтобы вообще...
1: Ох, это надо вспомнить. А, самый первый фильм был, но еще до всех этих приключений, 50 оттенков серого. Ну вот его тоже не смотрели, общались. Да.
0: Хороший фильм подобщик.
1: Была беседа. Ну, зато музыка там хорошая, да. Вот я помню. Саундтрек точно запомнил. Сам фильм вообще не помню, да. Love me like you do. Ну что, а ты расскажи там чего-нибудь давай.
0: А я начала думать, подожди, мне надо вспомнить.
1: А где, я с помидором, где? Я потом была тыква, Хэллоуин.
0: Нет, на море, наверное, надо подумать.
1: Ну вот подумай. А пока пусть люди поделятся своими историями. Ребят, мы сегодня давайте разные вопросы поднимем. Например, самое лучшее место для поцелуя, по вашему мнению. Или необычное, в котором вам посчастливилось поцеловаться. Вот ученые говорят, что самые крутые места — это аэропорты, вокзалы, с одной стороны. Ну потому что вот захватывает вот дух обычно, да, это перед расстоянием, да. Расставание бывает, ну,
0: или
1: временным.
0: Или наоборот, встреча.
1: Да, это всегда какие-то сильные эмоции. И природа, когда вот, да, свежий воздух, лес, птички поют, и это еще лучше вырабатывает гормон счастья.
0: Пишите нам, друзья, у нас очень много есть мест, где можно написать. Помимо стены, есть, значит, группа «Первая смена» в разных соцсетях, есть в нашем канале, есть в ВКонтакте, есть в Максе, вроде ничего не забыла.
1: Да, и еще мы опрос запустим, конечно, от «Первой смены». Как вы обычно проявляете свои чувства к близким? Будет 4 варианта ответа. Забота, подарки, поцелуй, ну или, может быть, просто терплю их. Обязательно ответьте, а мы потом используем это в игре «Особое мнение».

0: В столице 7.18, полный состав первой смены. Встал пораньше для того, чтобы встретить этот понедельник с вами. И...
1: Короче, слушай, один парень сломал эту систему, сломал этот мир. Знаешь, что он делает? Он каждое утро, вот даже в 7.18, берет и заставляет нейросетку печатать ему утреннюю газету вместо бесконечной ленты в телефоне. Ну и там Ишка ему пишет, значит, и новости какие-то главные, и непрочитанные его сообщения, и прогноз погоды. Короче, вот так он начинает день без соцсетей. Ну, красавчик же!
0: Ну, вообще такой, да, как это, рожден в Советском Союзе. Начнем-ка со свежей газетки. Посмотрим, что под кружечкой. Чая, что там нам пишет?
1: Но только под кружечку матча-латте.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
6: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать. Акция действует с 1 по 31 июня 2026 года. Подробные условия акции уточняйте по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
14: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах. Дом «Лента».
17: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
18: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
17: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
18: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
17: «Дорогие гости».
18: Воскресенье, час дня.
17: Подробности на retrofm.ru.

0: на Ретро FM.
1: На столичных 7:29. Ребята, включайте погромче, просыпайтесь вместе с нами, танцуйте, пойте, развлекайтесь. Ну а если вдруг в какой-то момент у вас нет доступа к FM-приемнику, то что делать, Маргарита?
2: Заходите на своем телефоне или любом устройстве в ваш, ну вот, магазин с приложениями. Пишите прямо на русском языке «Радио Хаб», и все. И там мы, новое приложение Ретро FM, абсолютно бесплатно, без регистрации. Все программы, все ведущие, классная музыка, она там еще делится. В общем, будь с нами на связи все время вообще получается.
1: Радио Хаб Ретро FM. Знаете, он объединяет. А он сообщает об актуальном. Вадим Ривман тоже наш постоянный.
3: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в России с 1 августа повысят пенсии сразу нескольким категориям граждан. Перерасчет затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, достигших возраста 80 лет, а также бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Работающим пенсионерам выплаты пересчитают автоматически. Максимальная прибавка составит около 500 рублей. Накопительные пенсии граждан будут проиндексированы на 17,3%. Для пенсионеров, которым в июле исполнилось 80, предусмотрено удвоение фиксированной части страховой пенсии. Сумма вырастет до 19 тысяч рублей. Спасатели расширили район поисков двух школьниц 12 и 13 лет, которые пропали в Кызыле 1 июля. Теперь в него входят акватории Саяно-Шушенского водохранилища. В поисковой операции задействованы сотни человек, включая сотрудников МЧС, МВД, водолазов, волонтеров. Уже обследованы 265 километров прибрежной зоны и 59 островов. Напомню, 2 июля сообщалось о пропаже двух девочек в Кызыле. Они ушли на прогулку 1 июля и не вернулись. Спасателям удалось обнаружить на берегу реки мобильные телефоны подростков, в воде нашли обувь. Магнитная буря ожидается на Земле, а ее пик придется на ночные часы. По прогнозу ученых, самое сильное воздействие ожидается с полуночи до 2 часов ночи по Москве, когда магнитосфера достигнет оранжевого уровня, способного вызывать недомогание у метеозависимых граждан. Сегодня утром ученые зафиксировали на Солнце 9 вспышек, часть из которых относится к среднему классу мощности. Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко покинула престижный теннисный турнир Уимблдон в Лондоне. Теннисистка из Белоруссии в четвертом круге уступила спортсменке из Японии Наоми Осаке. Выступление на Уимблдоне завершила действующий триумфатор турнира Ига Швентек. Польская теннисистка не смогла преодолеть четвертый круг, потерпев поражение от филиппинки Александры Эали. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд стал первым футболистом за последние 56 лет, которому удалось забить 7 голов в первых 4 матчах чемпионата мира. До этого рекорд принадлежал легендарному немецкому футболисту Герду Мюллеру, который в 70-м на чемпионате мира в Мексике также забил 7 мячей на старте турнира. Холланд уже успел отличиться в каждом из 4 матчей своей команды, в том числе оформив несколько хэт-триков. Ранее сборная Норвегии благодаря дублю Холланда обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала. Еще курсы валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: На столичных 7.35 предупреждаю сразу. Первая смена никакой раскачки не приветствует. Сразу в бой. Обратный отчет буквально через 5 минут у нас будет. И там нужно соображать быстро, отвечать правильно и получать смарт-часы.
1: Конечно же, 23-24-88-3, код Москвы 495. А еще есть поощрительный подарок. Это фирменная футболка «Ретро». Звоните.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.

0: Отличный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
8: 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.
9: Ретро FM.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Игра на скорость на Retro FM, в которой самые расторопные могут получить смарт-часы. Итак, на связи Эдуард. Борисоглебск, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Эдуард, ну сейчас придется преодолеть дистанцию очень быстро в три этапа. Вы слышали игру? В курсе, как все это происходит?
2: Конечно, слышал. Каждый день смотрим. Ой, господи, смотрим. Каждый день слушаем.
3: Пу-пу-пу. И мы такие, сразу такие, так, а где камера?
1: Не, ну ту я видел. Может быть, еще какая-то скрытая
3: одна
1: есть? Хорошо. Умеете вы взять и разбудить людей, Эдуард, одной фразой?
2: Виртуально я вас вижу.
1: Хорошо. Ну, давайте не виртуально, а реально. Возьмем и сегодня победим. Три раунда, три задания. Во втором, кстати, будут сегодня не песни, а пословицы, поговорки. Так что настройтесь на победу. И если готовы, то приступим к первому раунду.
3: Готовы?
2: Готов.
3: Ну что, тогда назовите три любых танца. Обратный отсчет пошел.
2: Свинг, твист, рок-н-ролл.
1: Ну, прекрасно. Правда.
3: Ну, тут было...
1: Хорошо.
3: Оп, даже есть время немножко потанцевать, как будто бы.
1: Ну, чуть тогда. Ну что ж, будем считать, что 1.5 секунды на второй раунд у вас сохранилось. Да, потому что он будет чуть сложнее, по крайней мере, длиннее. Маргарита, приготовьте.
3: Итак, вам нужно будет продолжить три фразы за 10 секунд. Если готовы, то обратный отсчет пошел. В тихом омуте...
2: Черти водит.
3: Как аукнется, так?
2: Откликнется.
3: Русский медленно запрягает?
2: Ну, быстро едет.
3: Да.
1: Есть! Три из трех, хорошо, уверенно идем. Давайте, пока разогрелись, сразу к третьему раунду. Ну, вот здесь может быть неожиданное задание будет. Тем не менее, мы в вас верим.
3: Мы в вас верим, вы же вообще глобально-то слушаете Retro FM, правильно?
2: Конечно.
3: Вот, а третий раунд как раз будет посвящен программам Retro FM. Секунды, чтобы их вспомнить. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три любые программы Retro FM. Обратный отсчет пошел. Вместе с нами.
2: Так, место встречи.
3: Мы как называемся?
1: Ну-ну-ну.
2: Первая смена.
1: Так, еще какие?
2: И когда вот песня с 2 до 3 часов, ну, по заявкам.
1: По заявкам это филичитада. Час, самый счастливый час, когда есть. А что за место встречи, расскажите?
2: Филичитада.
1: Да-да-да, филичитада это защитная, вот я третий только не до конца понял. Да, место встречи, которое изменить нельзя.
2: Ну, когда по воскресеньям приглашают, вот вчера у вас
1: Иванова была. Да-да-да, дорогие гости, Татьяна Иванова была, да, слушал непосредственно. Макс Ковалевского тоже привет, Аня Иванова.
3: Макс, извини, теперь у тебя место встречи.
1: Да-да.
3: Как? В смысле?
1: Возьмет, станет возмущаться наш артистичный, харизматичный коллега. Ладно, 2 из 3 только было названо, поэтому по-честному сегодня только 2 раунда преодолели. Значит, фирменная футболка от Retro FM достается Эдуарду из Борисоглебска.
3: Новый красавчик, очень бодро шли, а с Максом мы поговорим.
1: Уважаем, да. Ну кто, если он переименует, то мы потом зачитаем 3-е обратным числом, отправим все-таки главный приз. Да, ну а если серьезно, спасибо вам за классное настроение. Слушайте Retro FM и побеждайте.
0: Обратный отчет.

0: Первая смена на Ретро-ФМ продолжается. Наши игры и розыгрыш подарков продолжается. А еще тема дня. Всемирный день поцелуя сегодня. И к нам уже летят в социальных сетях ваши сообщения.
1: Я уже думала, поцелуи к тебе летят, самых... а? Вот так вот летят, и жена такая.
0: Ты как скажешь,
1: проснулась,
0: мне
1: подождите.
0: Как оправдываться. Вот, в общем, мы про самые интересные места для поцелуев. Где это происходило, может быть, в вашей жизни, романтичной красе. А может быть, лучший кинопоцелуй за всю историю. Вы возьмете, вспомните, расскажете, поделитесь и объясните, почему. А мы еще поделимся с вами интересной информацией, необычной статистикой. Буквально через 5 минут на Retro FM, так что никто никуда не пропадает.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
19: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банке на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1/2 зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
20: Ретро FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день поцелуя. Вот мы и выясняем общими усилиями самое лучшее место для поцелуя, самое необычное, может быть, самый лучший кинопоцелуй, топ-1 или топ-3, расскажите. Ну и вообще, важны ли сейчас в жизни поцелуи, или их можно чем-то заменить? Поехали, сообщение.
2: Так, значит, Константин нам пишет про самый лучший поцелуй в кино, это «Пятый элемент», Уиллис Йовович. Ну да, он такой долгожданный, как будто бы все ждали.
1: Угу. Так, здравствуйте, Саша и Рита. Самый запоминающийся поцелуй — Кларк Гейбл и Вивьен Ли, «Унесенные ветром». Сергей по классике пошел.
2: Так, значит, Вячеслав пишет: кассирша в кинотеатре меня обманула. Вместо мест для поцелуев продала мне места. Слава, отвяжись от меня, Вячеслав из Новосибирска.
1: Слава, ничего, значит, второго раза получится. Зовите еще. Хорошо. Так, а знаете, вот насчет стран хочется немного поговорить.
2: Давай.
1: Вот, в Японии поцелуй приветствия отсутствует. Его заменяет поклон.
2: Ну да, да.
1: Да, ну а в Англии вот рассказывают, что популярен особо air kissing или воздушный поцелуй. Такие светские знакомые едва, да, подносят щеку к щеке, а боясь нарушить личные грани. Ну, они же такие деликатные.
2: Ну, щеку к щеке, да. Я так тоже, вот, мне кажется, вот так вот здороваюсь с людьми. У меня, правда, есть ребята в команде КВНовской, которые такие: не, пришла тоже мне. А я, ну, не специально. Ну, такой человечек. Ну, щека — это достаточно.
1: Новая Зеландия, да. Поцелуй дыхания. Вот люди соприкасаются носами и лбами, символически разделяя дыхание жизни. Я видел это, да, помню. Интересно, необычно.
2: Ну, это как-то слишком личное.
1: Ну, то есть это какой-то такой ритуал. Такой рус,
2: шо, как викинги.
1: А когда они кричат, вот это, по-твоему, то есть привычно, типично для западной культуры.
2: Ну,
1: да?
2: Короче, викинг-стайл какой-то.
1: Хорошо. И викинг-стайл, и хьюман-стайл, все стайлы обсудим, да. Вайб поймаем. Маргарит, давай, поддерживай.
2: Ну, я, конечно, что, камон, потом еще сыграем в летнюю премию, будет варисун, как бы. Ну, что, waiting?
1: Coming soon. Вот, ребят, пишите в социальных сетях и в Максе, и в группе Росмена ВКонтакте. Обязательно все зачитаем.

0: пятница, 8.00, бодренькая, проснувшаяся и настроенная на бодрую неделю. Первая смена с вами. Ну, конечно, в 8 утра хочется узнать новости. Вадим Ривен, поделитесь, пожалуйста.
1: Да, тогда сделаю это с удовольствием. Доброе утро. Итак, сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной, работой силовых ведомств и поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок КОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей пятилетней работы, запланировано на 27 июля. Роспотребнадзор запустит горячую линию по платным образовательным услугам. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Грядущую встречу анонсирует телеканал CNN со ссылкой на Белый дом. Издание утверждает, что двусторонняя встреча уже внесена в график Трампа на саммите. Правда, в какой именно день саммита она пройдет, 7 или 8 июля, неизвестно. Второй парой четвертьфинала чемпионата мира станет сборная Норвегии, одолевшая бразильцев, и Англия, победившая одних из хозяев турнира, национальную команду Мексики. Норвежцы, кстати, еще никогда не добирались до этой стадии, даже никогда не выходили из группы. Ранее стало известно, что в четвертьфинале Мундиаля друг с другом сыграют сборные Марокко и Франции. В оставшихся матчах 1/8 сыграют сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Аргентина является действующим чемпионом мира. Четвертьфинальный полуфиналист предыдущего Мундиаля, сборная Хорватии, вылетела на стадии 1/16 и уступил в Португалии со счетом 1-2. Ну и последнее. Подаренный на годовщину свадьбы домашний мини-пик стал причиной развода в московской семье. Об этом сообщает телеграм-канал «База». По данным издания, со временем питомец по кличке Хавронья вырос примерно до 50 килограммов, начал портить мебель в квартире и занял место в супружеской кровати. Это стало поводом для постоянных конфликтов в семье. Жена предлагала отдать животное на ферму или в зоопарк, однако муж отказался. В итоге женщина потребовала выбрать между ней и Хавроньей. Москвич решил оставить свинью и развестись с супругой. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Солнечного утра понедельника всем, кто уже проснулся с первой сменой.
1: Доброе утро.
0: А еще вы можете это утро счастливее сделать на несколько тысяч рублей, благодаря чему, Маргарита?
1: Нормально так, прям до 25 можно. Правда, придется разделить с вашим партнером, потому что у нас впереди летняя премия, а это игра для парочек.
0: Все мое твое, все твое мое.
1: Надеюсь, это ты про меня.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 6 июля, понедельник сегодня. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке.
2: Овны, информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки, распорядитесь ею корректно.
1: Тельцы, а вы обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
2: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
1: Раки, совет от опытного человека сегодня окажется очень своевременным и полезным.
2: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет полегче.
1: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
2: Весы, завершите рутинные дела к первой половине дня, а за новые принимайте во вторник.
1: Во вторник, да. Можно и в третник.
2: А, во второй.
1: Да. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и тогда день станет ярче и радостнее.
2: Вот я попыталась внести творчество, переделала гороскоп. Так, стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
1: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
2: Водолей, вечер может принести интересные новости.
1: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными, не бойтесь проявлять инициативу.
2: Понедельник, ребята, давайте собираемся и просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Что хочется сказать на фоне этой песни под названием «Щука-щука»? Ешьте меньше сладостей, ребята, если собираетесь в лес.
1: А ты
0: да,
1: чего?
0: Комары сладкоежек едят очень быстро, предупреждаю, и не буду даже расшифровывать, они
1: посмотри
0: это чувствуют.
1: Посмотри на мои покусанные ноги, там вообще живого места нет.
0: Осторожнее с птичьим молоком. Это и тебя, и всех-всех-всех сладкоежек касается. Но сейчас все-таки хочется о другом поговорить. Итак, вот твоя быстрая реакция, Маргарита. Если видишь человека с вот таким лицом, который на тебя смотрит. Как будто, то есть, ну, не очень что-то, да? Так вот. А на самом деле в этом есть и доля положительного. Всего 20 секунд фальшивой улыбки спасают от стресса. Даже от сильного стресса. Ученые из США. А откуда же к нам пришла эта самая улыбка? Кстати, вот выражение «наденьте улыбку», да, и вперед на работу. Поделились они, короче говоря, лайфхаком. Оказывается, что перестать нервничать перед важной встречей, ну или сложным разговором, нужно просто заставить себя улыбнуться, натянуть, да, вот эту улыбку. Достаточно натянуть лицо на 20 секунд эту улыбку, и это обманывает мозг. Ну, реально меняет физиологию тела в моменты острого стресса. Организм быстрее восстанавливается, а уровень тревожности заметно падает. Вот Александр уже начал тренировать улыбочку, и пальчики уже не дрожат, пультик спокойный, треки вовремя выходят, все хорошо. А если есть вот такая фальшивая улыбка, а может быть есть фальшивая роскошность? Маргарит, попробуй надеть фальшивую роскошность. Вот,
1: ну,
0: как-то раз,
1: она
0: и ты на секунду
1: всегда
0: себя...
1: на мне. Ну что ты начал-то?
0: Фальшивое везение давать.
1: Да, ребята, да какая разница? Мы можем в целом не работать. Сейчас выйдем, и нам кто-нибудь денег даст.
0: А фальшивая влюбленность?
1: Кого? Я вас всех искренне люблю, друзья. Поняли, как фальшиво это было?
0: Покраснела.

0: Это Final Countdown Европы, как сказала бы одна моя знакомая по имени Светлана. Ну что ж, ребят, продолжим первую смену на Retro FM.
1: Так, слушай, ну давай так, я не про Европы, а про Егоров. Можно расскажу тебе? Социальная сеть только для Егоров появилась в России. Потрясающая новость. Новость, которую мы ждали.
0: Извините, я вообще Гоша, но меня Егор тоже иногда называют. Я могу войти.
1: Да, да, да. Короче, называется Егоров. И там зарегистрировалось уже более 100 человек. Это, собственно, либо Егоры, либо Гоши.
0: Знаешь, как было?
1: Да.
0: Раз Егорка, два Егорка, три Егорка. И вот пока вот дошли обычно до 30.
1: Будет песенка, будет социальная сеточка.
0: Да, да, да.
1: Короче, остальным нужно подавать заявление, чтобы пройти особое посвящение. Людей из другими именами обещают вычислить и забанить. Сегодня был пойман и, как это называется, к доске позора приговорен один Александр, два Сергея, четыре Николая.
0: Сегодня было принято в МФЦ 20 заявок на имя Егор. От Вовнутия, Михаила, Дмитрия и даже одной Алевтины. Все в соцсети Егоров. Вперед!

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» — это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
6: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Вечеринка Ретро FM.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день.
9: Ровно в 21.00.
8: Вечеринка. Ретро FM.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.

0: Саша Светлов и Рита Субботина.
1: И до главного события этого лета остается 10, 9, 8. Ну это я про дни, конечно, они не так быстро будут лететь. Тем не менее, кажется, что вот-вот уже полшага, и мы в путешествии мечты.
2: Да уже вообще, у меня уже бровки, реснички, маникюр. Ты знаешь, как для меня это мало по времени. Получается, до 18 числа-то осталось 12 дней. Как все успеть-то, ребята? А главное, как успеют это, например, плазма-группа, а? Ну там нужно чупчик тоже что-то сделать. Группа Вирус, в конце концов, розовые волосы, красиво, чтобы прядями лежали.
1: Группа Лицей. Думаешь, струны не будет настраивать?
2: Конечно же, там гитару как минимум нужно настроить.
1: Как будет готовиться Саша Айвазов?
2: Саша Айвазов, как всегда, купит себе вот эти очки новые, черные, модные. Можно будет идти в новый круиз.
1: И еще он будет самым подготовленным. Человек, у которого всегда есть на все случаи жизни, как чемоданчик Айболита, который спасает всю команду Retro FM, за что ему отдельный поклон. Ребят, с 18 по 28 июля вместе с победителями мы отправимся сначала в Турцию, потом в Грецию, потом снова в Турцию и как вернемся в Сочи. Вот
2: и главное, мы все это тоже будем транслировать в соцсетях, чтобы вы с нами пережили этот прекрасный момент и помнили, что такое приключение может случиться и с вами уже очень скоро.
3: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новые правила утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. В Татарстане объем платных мест в вузах сократился на 45% после введения федеральных ограничений на прием по ряду специальностей, пишет ТАЦ-центр. С этого года Миноборнауки России устанавливает предельное количество внебюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. В результате в региональных университетах количество таких мест уменьшилось почти вдвое. В Казани ведут частичное ограничение движения на улице Фучика. С 6 июля по 29 сентября полностью закроют местные проезды, парковочные карманы, тротуары на участке от здания номер 88А до здания номер 90Б. Работы пройдут в рамках второго этапа масштабной модернизации тепловых сетей, включающей несколько участков по улицам Глушко и Фучика, пишет портал мэрии Казани. В Национальной библиотеке открылась выставка «Книжная культура в исламе». В экспозиции представлены редкие экспонаты, включая рукописные списки и печатные издания Корана, богословские трактаты, мусульманские календари и словари. Посетители могут увидеть интересные образцы книжного оформления, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
5: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
6: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-0303. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 8:35 в Москве. Я надеюсь, вы уже успели предупредить свою вторую половинку.
2: Ребята, прямо сейчас, у нас через несколько минут, будет летняя премия. Игра для парочек. Игра, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Игра, в которой прямо сейчас нужно набирать 23, 24, 88,3. Код Москвы 495. Летняя премия буквально через несколько минут.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пробки на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Университетского, Тукая до Профсоюзной. Также по Тукаю от Софьян до Кремлевской набережной. И по Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
7: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
8: А как же я буду общаться с соседкой?
9: Штакетник же есть самой разной расцветки.
7: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
9: «Казанские стальные профили».
7: Подробности 22-22-945.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.
11: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-30.
19: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
20: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
21: Станет

0: Летняя премия – это игра для парочек, которые собираются в отпуск, и они просто собирают чемодан, а мы просто выдаем им деньги. До 25 тысяч рублей нужно и можно выиграть в этой игре. Юлия и Кирилл из Нижнего Новгорода сегодня попытают счастье. Здравствуйте!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: А есть ли маршрут, Юля, Кирилл, куда вы собираетесь отправить? Или, может, вы из тех счастливчиков, кто уже в июне успел побывать в отпуске?
1: Да, мы недавно были в Турции на концерте Скорпионс.
0: О, красавчики, вау. Слушайте, совместить еще и такое приятное музыкальное мероприятие. Ну расскажите, как, да? Вот ваши впечатления в двух словах.
1: Было очень рок-супер.
0: Прям захотелось сразу поставить Скорпионс следом. Ну да ладно, и до Скорпов мы еще доберемся. Давайте сейчас разберемся с чемоданом, который вам нужно собрать. Здесь вещи нужно называть на одну букву. Нужно говорить быстро и по очереди. А кто, кстати, игру будет начинать? Вот самую первую вещь кто назовет?
1: Кирилл.
0: Решайте быстренько. У вас 2 секунды на размышление. Давайте, кто на себя так наберет?
1: Давайте я.
0: Хорошо. Юля, потом Кирилл, потом снова Юля и так далее. Буквы мы назовем. Самое главное, чтобы вещи реально могли поместиться в чемодан. Если что-то будет совсем из ряда вон выходящее, мы это выложим. Хорошо? Итак.
2: Итак, друзья, ну что ж, сегодня все предметы должны начинаться на букву С. Саша. И погнали. Сумку. Сумку берем?
0: Ну, давайте сумку положим.
2: Так.
3: Кирилл.
2: Семечки как-нибудь погрызть.
3: А что есть на букву С?
2: Семки
0: ну,
2: берем.
0: Семки-то есть,
3: ну,
0: да.
3: Допустим, если еда считается, семечки, да.
0: А звоните вы с чего?
1: Сок.
0: Сок, хорошо.
2: Сок, нормально. А еще с чего звоните?
0: Ну, если телефон, а по-другому?
3: Сотовый телефон. Смартфон.
2: Понервничали.
0: Смартфон, да-да-да. Потому что сотовый телефон по правилам игры мы все-таки существительные считаем. И это
2: а
0: было
2: вот
0: бы на букву Т.
2: Подходит,
0: но
2: да.
0: Так как вы смартфон переформулировали, все в порядке, все засчитано. И сколько? Мне подсказывают, 4 вещи успели
2: 4 тысячи,
0: положить.
2: Да.
0: И значит, вы получаете летнюю премию в размере 4000 рублей. Юль, Кирилл, поздравляем вас. Да-да-да. Не только счастье в Турции со скорпами у вас намечается, но и еще какой-то приятный летний подарок от Retro FM. Поздравляем, оставайтесь на связи и послушайте с нами тоже очень крутую песню на все времена от Роя Орбисона на Retro FM.

0: На столичных уже 8.47. Ну что, как ваш понедельник, ребятки?
1: Супер.
0: У нас уже можно назвать его бодреньким. Да, а у Кирилла и Юли на 4000 богаче стал. Это все благодаря летней премии, в которой от того, насколько хорошо вы собираете чемодан, умеете на курорт, зависит, какую сумму выиграете. Каждый день до 25 тысяч рублей.
1: Знаешь, как удивительно. Вот я умею чемоданы собирать, а деньги мне за это не платят. Несправедливость, ты считаешь? Я
0: можно искать
1: считаю.
0: Другие причины. Что ж, у нас впереди большие планы. У нас будет особое мнение. По-прежнему нужно проголосовать на тему дня. У нас сегодня поцелуй. Обсуждаем самые яркие, самые необычные, неожиданные, в том числе кинопоцелуи. Вообще нужны они или нет, когда так активно развиты соцсети и модзи. Вот. Про спорт тоже обещаю рассказать совсем скоро.
1: Ну и, как всегда, у нас классная музыка. Она, кстати, будет уже прям вот она.
0: Да, ну а через 5 минут обсудим ваши сообщения из соцсетей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2?
9: О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката, сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Так, 8.54, сегодня мы обсуждаем поцелуи. Ну, потому что праздник такой, 6 июля, Всемирный день поцелуя. Вопросы разные поднимаем. Самое лучшее, самое необычное место для поцелуя. Лучший кинопоцелуй всех времен и народов. Ну и вообще, насколько важен этот ритуал поцелуя. Вот Алексей просто пишет: поцелуй меня в живот.
1: Хорошо.
0: Возможно, кому-то конкретно обращается. Вот, Алексей, Галина, вам тоже хорошего дня.
1: Галина пишет: советский вечер, будто из старой доброй киноленты. Мы, влюбленная пара, шли по аллее, старательно сохраняя пионерское расстояние. Казалось, шаг ближе, и сердце просто не выдержит этого счастья. Соловьи заливались в листве, луна рисовала на дорожке серебристую полоску. Мы сели на лавочку, он положил мне голову на колени, смущенно улыбнулась. И вдруг вся моя робость растаяла. Я наклонилась и первая его поцеловала. Он замер на миг, а потом улыбнулся так, что внутри все запело. Это тихое чудо первого поцелуя я бережно храню в памяти до сих пор.
0: Какая красота. Да, Юля пишет: а помните игры в летних лагерях? О, сколько этих поцелуйных игр было! Да, это точно.
1: Так, далее, значит, мой первый поцелуй, пишет нам Валерич, был в шалаше, когда мы прятались с девушкой от грозы и дождя. Вот так вот, понимаешь, и когда поцеловались, уж было не так страшно.
0: Хорошо, мы еще вернемся обязательно к горячей теме поцелуев. Обязательно пишите свои жаркие истории в наших социальных сетях, в группе Ресмен ВКонтакте, можно в Максе писать. Везде обязательно прочитаем, разберем, поделимся. Особенно вот такие красивые, захватывающие истории, это то, что надо. Ну и обязательно расскажем вам про спорт и устроим особое мнение. Так что не забывайте еще и голосовать.

0: Столица уже 9. Всем классного, бодрого и такого спортивненького понедельника от первой смены. Есть Вадим Ривман, есть новости на Ретро-ФМ.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро всем. Итак, в России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова направила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она предложила выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Депутат отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. На Камчатке объявили красный уровень авиационной опасности. Это связано с выбросом пепла вулкана Шевелуч. Столб пепла поднялся на высоту около 12 километров над уровнем моря. Пепловое облако накрыло главный аэропорт Камчатки в Елизаве и краевой центр. Сейчас огромное пепловое облако движется на запад и представляет опасность для международных и низколетящих воздушных судов. При этом сейсмологи предупреждают, что повторные извержения могут произойти в любой момент. Напомню, Шевелуч – один из самых активных вулканов Камчатки. В непосредственной близости от Исполина проживают около 5000 человек. Дефицит кадров в России сохранится в следующем году. Это спрогнозировал для газеты «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT. Финансист отметил, что на уровень дохода влияет автоматизация. Все больше цифровых профессий можно оптимизировать, особенно те, что связаны с поддержанием процессов, работой проверяющих, организационных вопросов. Он рекомендовал россиянам развивать навыки на пересечении технологий и своей отрасли. Аналитика данных, и инструменты, и автоматизация. Возвращение обязательных штампов о браке в паспорт не будет. Председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что возвращение обязательных штампов о браке не будет, передает агентство ТАСС. Тем не менее, если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорт, никто не сможет ему это запретить. Ну и последний американский актер Сильвестр Сталлоне отмечает сегодня 80-летие. Он снялся более чем в 50 фильмах, в основном в боевиках. Первый успех пришел к нему в 76-м после выхода картины «Рокки». Пик популярности пришелся на 80-е. Самые известные фильмы с участием Сталлоне – «Рэмбо», «Танго и Кэш», «Неудержимые». Добавлю, что Сильвестр Сталлоне – обладатель престижной американской кинонаграды «Золотой глобус». И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 77 рублей 23 копейки. Евро – 88.03. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Столица 3 минут 10. Ну что, ребята, продолжим понедельник? А может, начнем, если кто-то только открыл глаза и такой: хоба, вы чего такие быстрые тут?
1: Ну, главное, все вместе, ребят, потому что мы, знаете, по одному не можем. Нам всегда нужна компания.
0: Вот это настроение доброго летнего детского лагеря, в том числе с темой поцелуев, мы сегодня обсуждаем дополнительно. Можно проголосовать в нашем канале. Особое мнение, игра уже минут через 40 состоится. И для этого нам нужно ваше активное участие. А начнем мы с Bad Boys Blue.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 6 июля, понедельник, на календаре. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. А день потребует внимательности в документах и переписке.
2: Овны, информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки, распорядитесь ею корректно.
1: Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
2: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
1: Раки, совет от опытного человека сегодня кажется очень своевременным и полезным.
2: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговые планы, вам станет легче.
1: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
2: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайте во второй.
1: Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее.
2: Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
1: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
2: Водолея, вечер может принести интересные новости.
1: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Александр, не бойся проявлять инициативу и расскажи же нам про спорт.
1: Готов, тренер.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Доброе утро. Есть что рассказать. В первую очередь, конечно, про чемпионат мира. Классные матчи состоялись. Бразилия вылетела. Представляете, с чемпионата мира. Да, проиграли Норвегии в 1-8 со счетом 1-2. Холланд, тот самый, да, монстр-викинг, сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи. Ну, а кого ж еще как не его признать. Неймар реализовал 11-метровый. Правда, это было уже на 100-й минуте, когда ничего не решалось. Да, еще Бразилия не забила с пенальти на 14-й минуте. В общем, сами виноваты. И норвежцы впервые в истории сыграют в 1/4 финала. А вот бразильцы впервые за 9 последних чемпионатов не вышли в четвертьфинал. Да, в 90-м году они в последний раз так вылетали рано от Аргентины в 1/8. Да, и к слову, нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с французским форвардом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси по количеству голов за национальную команду на чемпионате мира 2026. У всех на данный момент по 7. При этом у Холланда на один матч меньше, чем Мбаппе, и есть результативный пас. А, например, у Месси на данный момент также 4 игры и нет голевых передач. В общем, битва трех грандов продолжается, и недалеко от них расположился господин Кейн. Вот о нем и его команде прямо сейчас расскажу. Там в четвертьфинале норвежцы, кстати, встретятся с Англией, потому что буквально несколько часов назад англичане с трудом таки одолели Мексику. 3-2. Биллингем сделал дубль, Куанцу удалили, Хименес и Кейн забили с пенальти. Ну и теперь у Кейна 14 голов на чемпионате мира всего. И 73 в этом сезоне. Вот уж действительно очень результативный сезон для Кейна. Еще форвард сборной Португалии Криштиану Роналду уже официально заявил, что нынешний чемпионат мира будет последним в его карьере. Напомню, на данный момент ему 41 год. И сразу же отмечу и проанонсирую сегодня в 22:00 суперматч Португалия-Испания. Вот это действительно стоит посмотреть, да еще и в такое удобное время. Далее, новость не самая веселая. Джон Кордоба больше не сыграет на чемпионате мира. Форвард Колумбии и Краснодара выбыл на целый месяц из-за надрыва мышцы бедра. Тем не менее, Джону желаем скорейшего восстановления. Ну, по крайней мере, к началу сезона РПЛ, Лиги нашей мечты, чтобы все-таки быть с Краснодаром. Так, о теннисе. Роман Сафиулин уступил Новаку Джокович.

0: в четвертом круге Уимблдона, а Яник Синнер вышел в 1/4. В женской сетке неожиданно. Арина Соболенко уступила Наоми Осаке в четвертом круге, потерпев самое раннее поражение на больших шлемах с 22 года. Коко Гауф, Джессика Пегула и Каролина Мухова вышли также в четвертьфинал. Это все новости спорта к этому часу. Но еще раз отмечу, сегодня в 10 вечера Португалия, Испания. Вот это один из самых интересных матчей чемпионата. Может получиться, не пропустить.
1: Физкульт, привет! Первые смены на Ретро FM.

0: У нас Алисин 9.18, это первая смена. Саша, ой, Рита, продолжим.
1: У меня классная новость тоже с чемпионата мира. Значит, завирусилась в сети. 21-летний англичанин потратил все свои сбережения, которые копил на дом, на поездку на чемпионат мира со своим 80-летним дедушкой.
0: Он тогда продал свой дом, да?
1: Нет, он еще не успел купить, скажем так. Все проще морально. Он живет в английском маленьком городке. У него было около 10 тысяч фунтов. Это примерно 1 000 000 рублей. Он копил 16 лет. Ну, ему 21. Ну, 5 лет всего копил. Молодчина. Как бы, да? Нормально. И говорит, что дедушка его привил именно любовь к футболу. Вот. И когда уже приближался чемпионат мира, он решил распорядиться деньгами иначе, не тратить их на дом, а вот потратить на поездку с дедушкой. Говорит, я совсем не пожалел о своем выборе. Деньги можно всегда накопить снова, а вот воспоминания останутся навсегда.
0: Золотые слова. Ой,
1: да. Ну, вообще очень приятно, очень классно и здорово, когда футбол — это все-таки игра про то, что это объединение прежде всего людей и мира. Вот,
0: и воспоминания на всю,
1: да,
0: жизнь. Счастливые, в частности, для этого парня и его дедушки.
1: Как
0: красавчик
1: говорил один наш знакомый, правда выдуманный, футбол – это жизнь.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Грань Девелопмент».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Автомобили

0: Отличный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
11: Автор лучшего вопроса получает деньги.
10: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

0: Привет, ребят, сегодня 6 июля, мы обсуждаем поцелуй, потому что всемирный праздник, вот такой, пишите свои сообщения в наших социальных сетях, но все-таки заглянуть хочется немножко вперед, на 2 недели, а может быть даже меньше.
1: Когда мы увидим капитана и как расцелуем его, скажем, Асториушка, Гранда, мы так скучали, год не виделись, капитан, наш ты хороший.
0: А вообще эта дружба продолжается уже несколько лет. Да, наш любимый лайнер Астория Гранда, где каждый год проходят легендарные круизы ретро-ФМ.
1: А этот год, естественно, не исключение. Мало того, первый раз поедем в Грецию, стартанем, конечно же, со Стамбула. Ну и будем делиться фотографиями.
0: А ты решила в Стамбуле подсесть, да, как бы? Да. Первые пару дней без меня сказали, ребят, сами как-нибудь там, сами, Сань. А потом, да, я к тебе подсяду в Стамбуле, да?
1: Ну, в конце-то концов, а что нет?
0: Стартуем мы с Сочи, 18 июля. Билеты уже куплены, Маргарита, перелет готов. Так что в пятницу 17-го никуда ты не убегаешь с работы. Вот, а пока 2 недели впереди у нас еще.
1: 2 недели!
0: Только
1: 2 недели!
0: Приятного взаимодействия, игры, в том числе летней премии. Не пропустите! Половина 10-го. Новости. Вадим Ривман.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, особое внимание в эти дни приковано к Екатеринбургу. Сегодня там открывается международная промышленная выставка «Иннопром-2026». Одна из главных площадок для развития сотрудничества в этой сфере. На ней будут представлены уникальные разработки, которые способны обеспечить стране индустриальный прорыв. Участвуют более 850 организаций. Страна-партнер в этом году Индонезия. Национальные экспозиции также представят Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Беларуси. Среди других зарубежных участников компании деловые объединения из Вьетнама, Индии и Китая. Участие примет премьер Михаил Мишустин. Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств, поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок КОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей 5-летней работы, запланировано на 27 июля. Стартовали учения «Морское взаимодействие 2026». Церемония открытия состоялась на военно-морской базе в китайском городе Циндао. Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Как отмечается, учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Роспотребнадзор запускает горячую линию по платным образовательным услугам. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производство стекла на востоке Франции. Как пишет газета Le Parisien, охранная сигнализация сработала, но злоумышленники успели скрыться. Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба пока оценивается, но по предварительным данным может составить около 4 миллионов евро. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: 9:35. Продолжаем подводить итоги нашей темы дня. Сегодня Всемирный день поцелуя. Вот мы поинтересовались там в соцсетях. Закрыли опрос. У нас есть проценты, и они пригодятся нам в следующей игре. Особое мнение, в которой разыграем умную колонку.
1: Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Гвардейской. Также по Гвардейской от Адели Кутуи до Ершова. И по Тецевской от Челюскина до Копылова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: самый популярный, конечно же, это забота.
1: Ну а куда ж без нее?
0: А дальше вы не поверите, все так странно сложилось. 69% у нас было за заботу, это практически наш лидер, а дальше вообще 14%, знаете, что сказали? Терплю их.
1: 12% целуются.
0: И 5% подарки.
1: Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, только лишь желание.
0: Но, кстати, вот на первом месте забота, а на вторых терплю их. Вот это очень неожиданно, конечно, было.
1: И очень честно, видите, очень у кого-то неожиданно. Крик души. Поэтому, Татьяна, мы сегодня не угадали, ничего страшного. Вы заходите, еще обязательно сыграем в другой раз. Может быть, в
0: А вы к близким подойдите, скажите, ну я не выиграла. Вот так вот, поцелуй меня, чтобы я что-то не грустила.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ребята, чем сегодня планируете заняться? Я сейчас к твоим москвичам обращаюсь. Маргарита, Александр.
2: Так, ну мне сегодня на спорт надо сходить, там еще по делам, мне в принципе, центр.
1: В принципе, у меня к вам есть как раз такие спортивные предложения, но если вдруг вы еще не спланировали, я просто уже все расписал. Москва хочет установить рекорд России по самому массовому поцелую.
2: Опа!
1: Да, устанавливать будут, знаете где?
2: Где?
1: Три вокзала, депо, центральная площадь. В общем, если есть с кем пойти, дергайте, организуйте.
2: Подожди, это на
1: если
2: белорусской?
1: Не с кем, найдете. Идете на месте. Ну, примерно в том районе.
2: О, ну все, тогда встретимся там.
3: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1/2 зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр.

0: и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: А между тем, ведь сегодня праздник, Всемирный день поцелуя. Если кто-то упустил, да, мы все утро говорим о том, где же все-таки находится это самое лучшее место для поцелуя. А может быть, самое необычное, запоминающееся. Какой кинопоцелуй вы запомнили навсегда и считаете лучшим? Ну и вообще, насколько нам необходимы поцелуи в жизни? Давайте делиться, сообщения из соцсетей. Погнали.
2: Так, Газуя написал прекрасное сообщение. Целуемся с мужем в лифтах всегда. Сколько этажей, столько поцелуев.
1: Так. Говорю прямо, если я и буду кого любить, то без поцелуев и сердечек до кучи, ибо противно это все. Мне нравится, какие разные мнения. Хорошо.
2: Галина пишет, подростками мы тренировались целовать помидоры, чтобы к первому настоящему поцелую быть во всеоружии. Только вот помидор все время уворачивался. То со стола скатится, то кожура скользкая. В итоге главный навык, который я тогда прокачала, ловкость рук.
1: Хорошо. Радик пишет, всем привет, поцелуй с женой на крыше нашего построенного дома.
2: Ой,
1: поклечи всякого Титаника. Поцелуй должен быть с любовью, с душой и от всего сердца. Потом немножечко про технику рассказывает, немножко пошло как будто бы, но если что, это можно в соцсетях прочитать в живом режиме. Вот еще вспоминает поцелуй, когда в бассейне целуются и так под воду уходят. Вот. Или под водопадом стоят. Красиво, согласны.
2: Ну, лучше под водопад. Под воду это ты сразу же в эту, как ее.
1: Ну, я Брюса Уиллиса вспоминаю, вот Color of the Night, известная песня, вот саундтрек из 80-х, да, там, где такая драма напряженная.
2: А я просто, ну, вот эту соду, да, в бассейне, там же ее...
1: Да, с содой, вообще великолепный поцелуй такой. Французский с содой. Нет, французский с содовой бы звучал, но не с содой.
2: Хорошо как. Ну и Наталья как раз помнила тот самый романтичный поцелуй из Титаника на носу корабля.
1: Да. Ну что ж, ребят, собственно говоря, пишите, присылайте свои версии, да. Мы обязательно все почитаем, все распределим,
2: ну,
1: все
2: обсудим. Ну что там фотки-то переделываете странные? Ой-ой-ой.
1: Негодяи. Показанная в самый неожиданный момент фотография, да, способна человека выбить из колеи.
2: А вы зайдите к нам в канал.
1: В общем, да, это в группе «Ресмена ВКонтакте». Ждем сообщений, да, и обязательно еще устроим в следующем часе для вас нейрохит. Не пропустите.

0: На столичных часах 10:00. Это первая смена. Впереди хиты, игры, конечно, актуальные новости. По новостям у нас Вадим Рипман.
1: О, а вот и он. Да, уже рассказываю. Привет всем. Доброе утро. Итак, премьер-министр Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом. Прибудет он в Екатеринбург. Там Пашинян примет участие в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ». Оно состоится в рамках выставки «Иннопром». Стоит отметить, что это первый приезд в Россию после выборов в Армении, которые прошли 7 июня. Тогда, напомню, в парламент прошли три политические силы. Гражданский договор Пашиняна получил большинство в парламенте. И, как отмечал сам премьер, сформирует правительство. Ну а международная выставка «Иннопром-2026» открывается сегодня. На площадке обсуждается сотрудничество в промышленной отрасли. Накануне в Екатеринбург прибыл Мишустин. Российский премьер уже провел встречу с белорусским коллегой Турчиным, который тоже приехал на выставку. Минздрав России планирует добавить в личные медицинские книжки россиян гражданство и пол. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки с 1 сентября предлагается перенести на другую дату. Сейчас в медицинских книжках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дата рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках и осмотрах врачей. Документ необходим специалистам, чья деятельность связана с людьми, продуктами питания, водой. К ним относятся сотрудники общественного питания, учителя, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и некоторые другие. Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января следующего года. Об этом говорится в документе Минздрава. Согласие на сдачу крови или ее компонентов, медицинское обследование, обработку персональных данных необходимо будет давать только один раз, перед первой процедурой. Поменяются также правила подачи документов. Их можно будет оформлять в электронном виде. Достаточно будет только поставить электронную подпись. Срок их хранения увеличат с 5 до 30 лет на бумажном носителе и до полувека в электронной базе данных. Ну и последние учащиеся Пизанского университета установили мировой рекорд, сконструировав крупнейший в истории бумажный самолетик. А аппарат продемонстрировал полет на дистанцию 59 метров. Как отмечается, авторами проекта стали итальянские студенты инженерного факультета. Они вручную изготовили масштабную модель, используя только бумагу и клей. Каркас в конструкции не предусмотрен. Габариты летательного средства впечатляют. Размах крыльев достигает 20 метров, а длина корпуса составила 7 метров. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Доброе утро! Это Саша и Рита и. В ближайшее время подготовлю для вас одно задание.
3: Я немножечко задумалась. Ну да, все так и есть. Получается, Саша, Рита, Саня и. Чтобы вообще люди такие, да что происходит в конце концов?
0: Это фирменная игрушка нейрохит, в которой наверняка один из вас получит беспроводные наушники. И будет это совсем скоро. Ну а еще мы обсудим поцелуи, какими они бывают, самые запоминающиеся, самые необычные. И зачем они нам нужны в жизни? Пишите свое мнение в социальных сетях.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 6 июля, понедельник. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке.
2: Овны, информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки, и распорядить ее корректно.
1: Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
2: Близнецы, используйте утро для продвижения в своих профессиональных делах.
1: Раки, совет от опытного человека сегодня кажется очень своевременным и полезным.
2: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче.
1: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
2: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайте во второй.
1: Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее.
2: Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
1: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
2: Водолеи, вечер может принести интересные новости.
1: Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: И давайте проснемся в хорошем настроении в этот понедельник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: Время 10.12, а значит, первая смена продолжается. Всем бодрейшего понедельника.
2: Так, у меня еще одна спортивная новость, в которой, если честно, прекрасно все. Итак, слушай, 10 человек пробежали полумарафон в 18-метровом костюме гусеницы, чтобы войти в книгу Гиннесса.
1: И стать бабочкой.
2: Да, но пока что в несуществующую категорию.
1: Так.
2: Потрясающе, по-моему. В общем, костюм был сшит из детских игровых тоннелей. После забега на дистанции в 21 километр участники из Англии подали заявку в книгу рекордов Гиннесса, но пока в несуществующую категорию.
1: Угу.
2: Вот. За полумарафоном еще и кто-то следил. Это были зрители. Маршрут спортсмены преодолели за 2 часа 8 минут 51 секунду. Uh-huh. И они не могли тренироваться и сказали: слушайте, это был абсолютный логистический кошмар.
1: Ну и за полумарафон их устроили на полуставку куда-нибудь в Дисней, там в парк или куда-то,
2: ну,
1: как почетных аниматоров.
2: Пофоткали точно.

0: 10:15, точная московская минута гордости на ретро-ФМ. Меня всегда разбирает гордость, когда я вижу, что Россия впереди. И здесь мы тоже лидеры, Маргарита. Готов поделиться с тобой необычными соревнованиями. Россия лидирует в чемпионате мира по нытью. Да.
1: Ну, конечно.
0: Нашлись гений. Создали специальный сайт, где разные люди пишут, что их раздражает. Ну, а другие решают, насколько эта жалоба мелкая или крупная. То есть это не просто там, ну, нажаловались и как-то статистически подвели. То есть люди голосуют и признают, да, ваша жалоба достойна для того, чтобы ее учесть.
1: Да.
0: Ты понимаешь, с каким отрывом мы сделали эти Штаты, этот Вьетнам? У России 2670 счет баллов. У Штатов 676, а остальные вообще это числом не назовешь, понимаешь? Если сложить второе, третье, четвертое, пятое до десятого мест, они не наберут столько, сколько набрали наши.
1: Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что я принимала самое активное участие. Вот.
0: Ну, теперь как будто бы надо выписать премии всем, кто добивался первенства ради, ну, ради страны.
1: Так сказать, наныли.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
6: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
7: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточняйте по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
8: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенич, Профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
5: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: 10:28 в Москве. Маргарита, для тебя испытание.
1: Давай.
0: Итак, я смотрю в экран своего телефона, и что я вижу? Ты должна угадать, где же я гуляю.
1: Давай.
0: 70-Е, 80-Е, Сан-Ре-Мо, вечеринка.
1: А я знаю, где ты гуляешь.
0: Ну и где?
1: И я же видела это великолепное новое приложение Радио Хаб. Правильно? Ты же по нему гуляешь.
0: Чудовищная интуиция у этой
1: там
0: женщины.
1: Там же есть 70-е, 80-е, 90-е, вечеринка Сан-Ремо, все ваши ведущие. В общем, 24/7 можно быть с нами на связи, когда под рукой нету приемника.
0: Подожди, пишут. А Юра, да, Юра тоже там.
1: Юрочка
0: есть. Отвечаю
1: Гульянов
0: в режиме онлайн.
1: Будет,
0: да, все там,
1: конечно
0: есть
1: же. Девчонки, не переживайте. Заходите в свой магазин, ну, необычный у дома, булочную, а вот где вы покупаете приложение разное на нашем телефоне, на вашем смартфоне, там пишется на русском языке Радио Хаб. Бесплатно, без регистрации. Все скачивайте и остаетесь с нами на связи.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты Роспотребнадзора помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. В Татарстане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт участка региональной автодороги Чистополь-Нижнекамск. Работы ведутся в Чистопольском районе. Будет устроен верхний слой из асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к интенсивной нагрузке и перепадам температур, пишет московский комсомолец. В Казани на улице Шатурской будут временно введены ограничения для движения автомобильного транспорта. Данные меры связаны с проведением работ по реконструкции системы водоснабжения. Частичное перекрытие проезжей части запланировано на период с 7 по 22 июля. Ограничения коснутся участка, расположенного вблизи дома номер 51 по улице Челюскина, пишет московский комсомолец. На третьей очереди благоустройства набережной озера Кабан в Казани приступили к озеленению. Всего на благоустраиваемой территории посадят деревья, кустарники, весенние цветущие водные растения, злаки. На участке вдоль старо-татарской слободы будет цветущий берег. Здесь высадят декоративные яблони, сирень и рябину. Завершить благоустройство планируется к 30 августа. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 77 рублей 22 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
5: Видеть мир ясно – бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: А через несколько минут первая смена зазвучит по-другому. Ну, по крайней мере, один из тех хитов, которые обычно мы играем в первой смене, который мы обычно напеваем. Да не только мы, но и в караоке его тоже очень часто поют. Это я уже наперед забегаю про ту песню, говорю, которая сегодня загадана. И если вы с ней справитесь, то получите... А что получите? Беспроводные наушники.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Конечно же, мы говорим про нейрохит.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Даурска от проспекта Универсиады до Павлюхина. Также по проспекту Амирхана от Воровского до Чуйкова. И по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: 36+. За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

0: настроение хорошее, а сейчас с Артуром из Липецка станет, мне кажется, еще лучше. Есть ощущение скорой победы. Артур, здравствуйте!
1: Добрый день.
2: Здрасте.
0: Хочется ли вам сегодня стать одним из чемпионов ретро-ФМ? Артур, настроен на победу?
1: Конечно, а как же еще?
0: Ну, вы знаете, песня, она настолько известная.
2: Вот прям хороша.
0: Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Вот вы примерно слова этой песни знаете настолько же хорошо, как самые популярные строчки. Хоть из Пушкина, из Лермонтова или Есенина. Народные песни. Поэтому давайте с первой подсказки, вот, чтобы так раз и раскрыть нейрохит. Попробуем. Только напомню, что с первой подсказки мы выигрываем беспроводные наушники, со второй годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. А вот теперь давайте первый нейрохит.

0: Ну, интересная интерпретация.
1: Вообще необычная.
0: Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль.
1: Так, вы там что-то говорили. Я слышала.
2: Я так размышляю громко. Это могу еще меньше думать.
0: Ой, что-то плохо, плохо слышно. Давайте так, версия есть, кто исполняет? Автор, он же исполнитель, имя, фамилия.
1: Примерно, хотя
0: с ним
1: бы
0: очень
1: есть
0: яркий
1: мысль.
0: Мем в бане.
2: Ну, прям мужчина какой-то.
0: Мужчина,
1: ну,
0: мужчина, да,
1: мужчина,
0: да,
1: мужчина поет.
0: У него такой мем.
2: Один наушник уже мой, правильно?
0: С бокальчиком.
1: Да.
0: Напиточка в бане. Есть мем такой.
2: Вот прям сейчас.
0: Ну, уже сейчас нет времени. 3, 2, 1.
1: Давайте,
0: вторая подсказка. Вторая. Ну что, с кем за любовь-то пить будем сегодня?
2: Ну, с женщиной, наверное, с кем еще-то.
0: Это что за перемены? Погодите!
2: Был толк, сейчас я только что толк слышал, не надо.
0: Ну, кто предлагал-то выпить за любовь на эстраде? Я не говорю, кто пил за любовь, это все.
2: Сами белобрысы, ну это же, ну что.
1: Его так еще никто не называл, ну это Сусами белобрысый. Артист России, заслуженный.
0: Даже бывшая жена, да, народного артиста России так не позволила себе называть. Так.
2: Почему, откуда вы знаете?
0: Общались с ней, приходила на эфир. Ну, 3-2-1, есть имя, фамилия?
2: Есть, но я его помню только в лицо
0: помню, ну а надо было по имени и фамилии. Итак, ответ правильный в эфир. Это Игорь Николаев, автор невероятного количества народных хитов, который поет вся страна, в том числе и этот. Поэтому сегодня, конечно, мы не можем засчитать победу просто из-за того, что кого-то эта песня напомнила. Нужно отвечать четко. И сегодня и беспроводные наушники, и годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис остается в музее Ретро-ФМ. Маргарита, где мы оставим это?
1: Так и оставим в музее Ретро-ФМ.
0: И послушаем великолепный оригинал от Игоря Николаева. Погнали!

0: За любовь.
1: Не-не-не, не допел. Не допел, великий автор. Выпьем за любовь, родная, на Астория Гранде. Вот так правильно говорить.
2: Прямо на борту Астория Гранде, друзья, куда мы очень скоро поедем, пойдем. Правильно же, ходить по морям мы будем, правильно?
1: Маргарита, это зависит от твоей личной техники. Еще раз, не навязывай другим свою волю.
2: Кто-то, ну, я не знаю.
1: С кругом хочет поплавать, вот так вот. Может, акулок покормить там хочет. Да-да-да. Кто его знает, у кого какой настрой? Мы лично хотим устраивать вечеринки на верхней палубе. Мы хотим заниматься фитнесом. Опа, проверочка, глаза сразу на выкате. Да, опа, никто не собирается.
2: А хочется узнать, мы, это не случайно ли группа Вирус? А это случайно ли не Саша Айвазов? Это случайно не группа Плазма? Почти выговорила. И, конечно, случайно не группа Лицей.
1: Хочется как-то перед ребятами даже, ну что ли, лично извиниться. Я вот Роману пишу, сейчас спрошу, где они находятся, как бы, да.
2: Скажи, что я бодолазке уже это говорила.
1: Как бы, да-да-да, мы ее уже на такси к вам отправляем, да-да, она вам лично кое-что хочет сказать. Итак, да-да-да, все с нами будут. Плазма, Лицей, Саша Айвазов, и, конечно, будем поднимать ручки под Вирус уже 18 июля. Что ж, продолжаем первую смену, мы не закрыли еще тему, у нас сегодня Всемирный день поцелуя, а потому ваше сообщение разберем буквально через 5 минут, не пропустите.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Всемирный день поцелуя. Да, можно и вспомнить, и поговорить об этом. Сообщения продолжают лететь в социальные сети. Марина пишет просто и понятно. Добрый день уже, Рит Саша. А я в день поцелуя передаю вам поцелуйчик. Потому что вы с тобой лучше.
2: Ой, спасибо. А дальше смотри, у нас тут у девчонок пошел разговор.
1: Да.
2: Диляра пишет, а я еще ни разу не целовалась. А Светлана Викторовна ей говорит, доброе утро, целуйтесь чаще, но только с теми, кому у вас искренние чувства или симпатии. Так сказать, приятное с полезным. А дальше нам отвечает Светлана Викторовна как раз, что за одну минуту поцелуя сжигается более 100 калорий.
1: Вот, говорят, да, полезно.
2: Можно в зал не ходить, получается.
1: Татьяна пишет, когда я училась в Государственном педагогическом университете, там был большой читальный зал с колоннами. И места за колоннами назывались места для поцелуев. А моя научная руководительница, которая познакомилась с мужем в библиотеке имени Ленина, называла ее домом свиданий. Ну, классно, когда такие истории с продолжением, да, образуются. Пожалуйста.
2: Маруф нам пишет, поцелуй Бандераса и Сальма Хайек в фильме. Это что-то.
1: Да, ну, наверное, это про отчаянный, вот, который с Бандерасом.
2: Я подумала, что
1: начало
2: это,
1: его звездной карьеры.
2: Эта парочка вообще везде, где бы ни играла, у них поцелуй должен быть, наверное, вау. Вот.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, можно, да, подытожить, да, сказать, что сегодня, 6 июля, нужно быть более раскрепощенными. Да, врачи даже советуют, говорят, целоваться полезно, поэтому, ребят, не забудьте найти, ну, желательно близкого человека, да, чтобы потом вопросиков не было. И как так вообще, что так вот...
2: Ну, а мы тоже вам сегодня наши... Всем посылаем наши поцелуйчики. А, вот, вы их передайте дальше. А завтра в 7 утра мы вернемся.

0: Пожалуйста, 11 часов в Москве, понедельник, 6 июля, продолжается начало рабочей недели. Самое, поехали. В начале часа немного важной информации. С нами Дмитрий Королев, у него новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Срок оплачиваемого больничного может достигать года. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности. А сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией. Леонов также напомнил, что в этом году максимальная выплата по больничному листу составляет 6 827 рублей в день. В российской телекомсфере намечается масштабная трансформация. Искусственный интеллект намерен активно интегрировать в работу сетей связи. Цель – сделать инфраструктуру более надежной и нарастить скорость мобильного интернета. По информации «Известий», в рамках пилотных инициатив удалось добиться роста пропускной способности сетей на 20-30%, а задержки переданных данных удалось сократить наполовину. В Индонезии для россиян появится новая система платежей. К ее разработке приступила местная холдинговая компания. Там заявили, что создают платформу, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а россияне в Индонезии. Проект был инициирован во время бизнес-форума «Россия-АСИАН» в Казани. Предполагается, что россияне смогут пользоваться индонезийским мобильным платежным сервисом после того, как зарегистрируют сим-карту местного оператора связи. Несмотря на давление со стороны Запада, Сербия не собирается выводить санкции против России. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович. Его слова приводит ТАСС. Политик отметил, многие государства заинтересованы в возвращении к полноценному сотрудничеству с Россией, поскольку считают российский рынок перспективным. Ну и филологи назвали самые длинные слова в русском языке. Ранее лидером было превысоко много рассмотрительствующие из 35 букв. Это слово использовалось в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным чиновникам. Однако сейчас самым длинным зафиксированным словом считается тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые. Это слово содержит 55 букв. Оно было обнаружено в названии патента на химическое соединение.
0: Дима, извини, пожалуйста, а как проверить, что ты правильно сейчас прочитал это слово? Я не верю. Вот.
1: Я могу показать и еще раз прочитать. Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые.
0: Ой, молодец.
1: Благодарю.
0: Вот живые тебе аплодисменты.
1: Благодарю, но я закончу и о валюте. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречаете Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вот у нас ведущие новостей, конечно, на Retro FM, ребят, серьезные. Приходят сразу с нормальными словами, не то что некоторые. Я, честно говоря, до сих пор успокоиться не могу. Тоже сижу, тренируюсь здесь. Уже минут 15, наверное. Что там, при высоком много рассмотрительствующей, это ладно, хорошо. А вот это вот тетрагидропиронил, циклопентил, тетраперидопиридиновый. Yes! Да! Получилось. Но надо же. А у нас с вами тогда, давайте, пусть будет свое собственное слово. Мы сейчас его изобретем. Ну, как я за вас изобрету. Все непременно музыкально красивое времяпрепроводящее. Как вам? Пишется слитно. И не надо искать его в словарях нигде. Это будет только нашим с вами словом. Это про нас. Группа Roxette, певица Сиси Кетч из ближайшего мелодичного. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет. Всем ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Приглашаем.

0: свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
2: RetroFM.

0: Так, про секрет, друзья. Главный секрет, ну, как мне кажется, сейчас и самый большой, наверное, это куда, скажите мне, пожалуйста, подевались выходные. Вот были же, вот буквально недавно, несколько часов назад были, а сейчас уже нет. Что, как это вообще работает, как это происходит? Все, так, мир с другой стороны выглядел иначе, и... Ладно, сейчас перестану ныть, правда, перестану жаловаться, потому что, вы знаете, есть то, что нас спасает всех, то, что выручает. Ну, во-первых, то, что мы на самом деле в глубине души, а может, и не очень глубоко, любим работать, правда же? Вот, а еще музыка классная, вот она рядом, буквально скоро, с нами, Erasure, комбинация, Смоки и много чего еще. Прямо здесь, на Retro FM, так что не расходимся.
1: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина. Также пост Саид-Галеева от Ишаек до Чернышевского. И по Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радио. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: Вот всегда казалось очень интересным звучание группы Erasure и вот этой песни в частности «I Love to Hate You». Дело в том, что создатель группы Erasure, композитор Винс Кларк, между прочим, один из основателей группы Depeche Mode. Да, он ее покинул 12 января 82 года и дал объявление о поиске вокалиста в новую группу, в новый проект. На кастинг, кстати говоря, пришел 41 человек. Все выступили неудачно. И вот следующий, получается, 42-й уже, 21-летний тогда Энди Белл, вокалист группы Erasure. Он вообще до работы в музыке был профессиональным мясником на мясокомбинате. Представляете? Вот это контрастовый человек, конечно. Ну, а слово Erasure, кстати, переводится как «стирание». И Винс Кларк, о котором я вначале упомянул, он выбрал это название, потому что оно символизировало его желание начать все с абсолютно чистого лица. Начал, молодец, все получилось, нам нравится уже много десятилетий подряд. Лучшая музыка, да, последних десятилетий звучит здесь в эфире Retro FM. Сегодня понедельник, напомню, 6 июля. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 15+.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец

0: А вот и полдень. И что мы теперь с этим будем делать, спрашивается? Есть предложение оставить все как есть. Как вам такое?
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам. Несмотря на снижение ключевой ставки, пишет РБК, средняя максимальная ставка по депозитам на 3 месяца в 10 крупнейших банках выросла до 13,35% годовых. При этом вклады на более долгий срок, наоборот, стали немного менее доходными. Ставки по депозитам на полгода и по годовым вкладам снизились. Армянский перевозчик приступил к выполнению прямых и регулярных рейсов из Казани в Ереван. Полеты по маршруту будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Это расписание будет действовать до конца октября текущего года. На линии задействованы воздушные суда вместимостью 180 пассажиров, пишет «Московский комсомолец». В Казани с 29 июня по 19 июля частично ограничено движение транспорта на улице Большой Красной. Ограничения введены по улице Большой Красной в районе жилого дома номер 6 и здания номер 12. На указанном участке проезжую часть закроют частично, а тротуар будет полностью недоступен для пешеходов. Горожанам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрутов, пишет портал мэрии Казани. Казанский спортсмен Даниил Маринов завоевал 2 золотые медали на состоявшемся в Калуге чемпионате России по спортивной гимнастике. Он стал лучшим в опорном прыжке и на параллельных брусьях. Серебряного результата Даниил Маринов добился в вольных упражнениях. По итогам состязаний сборная Татарстана стала бронзовым призером чемпионата России по спортивной гимнастике. И в завершении курса валют на сегодня доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
5: Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды

0: Супер-хит от Майкла Джексона. Кстати, удивительно, но изначальная композиция «Триллер» задумывалась как веселая диско-песенка с совершенно другим текстом. Она должна была называться вообще «Starlight». «Звездный свет». Автор композиции Род Темпертон изменил концепцию в какой-то момент, решив добавить в трек элементы фильма ужасов и вот этот знакомый зловещий голос в том числе. Ну и, как мы понимаем, теперь они не прогадали абсолютно. Идея сработала. Не то чтобы все сильно испугались триллера, ну а вот талантом Майкла Джексона в очередной раз восхитились, конечно. Продолжим получать удовольствие от музыки прямо здесь, в эфире Retro FM. Очень скоро с нами Данко, группа Beatles на минуточку, также Эдди Хантингтон, да, ну, кто еще прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
5: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
8: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ССР Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Around My Heart, певица Сандра возле моего сердца. Сколько сердечек, неизвестно, конечно, было покорено, в том числе и под голос певицы Сандры, за столько десятилетий, сколько люди слов признательных сказали, и некоторые из них даже приняли эти слова, остались ответными. Но так мы сейчас, кстати говоря, уже в самое-самое ближайшее время принимаем на борту участников круиза Retro FM 2026. Это касается победителей игры, которые выиграли. С 18 по 28 июля начнется вот это самое путешествие мечты в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в отличной компании вместе с ведущими Ретро-ФМ и любимыми артистами, группами «Лицей», «Плазма», «Вирус», с Александром Айвазовым. Ну, мы, естественно, будем рассказывать о том, что там и как происходит. И в эфире будем это делать, и в социальных сетях. В общем, следите за нашими новостями свежими. При этом, конечно, не отвлекаемся от прослушивания любимой, лучшей музыки последних десятилетий прямо здесь, в эфире Ретро-ФМ.
1: Реклама. Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.

0: кстати, главный парадокс вот Фиби Кейтс заключается в том, что у себя на родине, в США, эта песня прошла практически незамеченной в свое время. Но в Европе, особенно в Италии, композиция стала абсолютным суперхитом и заняла первое место в национальном хит-параде на Апеннинском полуострове. Похоже на то, как, знаете, некоторых вот бывает же такое, не устраивают свои собственные жены и мужья, а другие часто готовы оценить как будто бы. Но, конечно, среди слушателей Retro FM такого не бывает, такое не встречается, наверное. Да нет, я просто уверен. Мы же все приличные люди. Ну, почти. Да ладно, все. Меня зовут Юрий Гурьянов. Музыка, зато у нас самая классная. Вот она правит бал. И так продолжит это делать.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14. 1481 от 11.08.2015.

0: Нет, ну, должно же это было когда-то случиться. Все, час дня уже в Москве. Ну, ничего страшного, мы же ко всему привычные, правда? Пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев все знает, сейчас расскажет нам. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России может появиться новая мера поддержки семей. В Госдуме предложили ввести выплату за 50 лет брака. С инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Обращение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Депутат предлагает выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Сейчас подобные меры существуют на уровне регионов. Силы обороны Финляндии временно ограничили воздушное и морское движение в восточной части Финского залива из-за украинских беспилотников. При этом в военном ведомстве отметили, у них пока нет данных об обнаружении дронов ВСУ, которые во время атаки по целям на российской территории могли бы случайно пересечь границу и нарушить финское воздушное пространство. Но риск такого развития событий все же существует. В Японии начали очередной этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». До 24 июля в океан должно попасть около 8 тысяч тонн. Напомню, станция серьезно пострадала от разрушительного цунами в марте 2011 года, а в 23-м правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс воды с Фукусимы. Несмотря на проводимую очистку, в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Тогда в Приморье усилили радиационный контроль, а Китай полностью приостановил ввоз всех морепродуктов из Японии. Европу накрыла новая волна 40-градусной жары. От этого горят леса. В частности, на юго-западе Франции из-за пожаров эвакуируют более 10 тысяч человек. Парламент Франции будет голосовать по вотуму недоверия премьеру Лекарню из-за его бездействия в кризис, вызванный жарой. Борются с огнем в Испании, Португалии и Греции. Огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров леса. США ведут гонку с Китаем за первенство в высадке на Луну. С таким заявлением выступил глава НАСА Джаред Айзекман. Он отметил, Пекин наметил это на 29-й год, а Вашингтон намерен осуществить проект возвращения астронавтов на спутник Земли к концу 28-го года. Айзекман напомнил, первым человеком, который вступил на лунную поверхность, был американец Нил Армстронг в 69-м. Последним на данный момент Юджин Сернан, покинувший Луну в декабре 72-го. И о валюте на этот понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот что делает обычный человек, когда мечтает вернуться домой издалека? Правильно, он просто возвращается. А что делает артист, которого утомили гастроли, и при этом он хочет быть дома? Ну, конечно, он пишет об этом песню. А потом возвращается домой. Так было с Максом Леонидовым однажды. Правда, возможно, потом артист опять улетает. Но это уже другая история. Песня-то любимая не улетает никуда. Вот они. Здесь, рядом с нами, остаются на Ретро-ФМ. Скоро Шакира, группа Joy. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 19 минут.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио
2: Хаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
5: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточните по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Реклама.
7: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
19: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах. Дом Лента.
22: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Петербург.
1: Дама в красном. Is dancing with me. Танцует со мной, в смысле. Леди Ин Ред. Как романтично. Ну что, все натанцевались? Точно. Кто не успел, если смотрите, мы как-нибудь обязательно повторим, ладно? Тут, вообще говоря, поводов у нас музыкальных хватает на разнотемповые танцы. А вообще у нас на Ретро-ФМ так уж повелось много чего хорошего, я бы даже сказал, лучшего. Ну, например, первая смена по утрам, пожалуйста, утреннее шоу с 11 до... С 11... Нет, с 11 это я на работу прихожу, а не до 11. С 7 до 11, естественно, пораньше. Так вот... Игры, крутые подарки. Саша с Ритой придут, подарят, разбудят, пошутят. И настроение отличное. Естественно, тоже вам принесут с собою в охапочку. Так что вы тоже приходите. Ладно, по утрам с 7 до 11 еще раз. Ну, с 11, сами понимаете. Вот, например, сейчас тоже музыки много хорошей. Тоже повод не расходиться. Опять же, группа «Аква», кино Рафаэла Кара и много чего еще у нас впереди запланировано. Это Ретро-ФМ.
2: Реклама. Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Так, 6 июля, понедельник на календаре. Что у нас там есть? Всемирный день поцелуя. Так что всех целовавшихся, целующихся и собирающихся это сделать, поздравляю. Всемирный день кардиолога. Дорогие наши приглядывающие за сердечками, вас с праздником поздравляем. День архитектора в России тоже отмечается. Ну и здесь огромные поздравления тем, кто в профессии. Слушатели Ретро-ФМ, к вам обращаюсь сейчас. Кстати, вам предстоит стать архитекторами. Архитекторами и строителями. Феличиты. В следующем часе можно и нужно передавать и поздравлять. Несите сюда все хорошие поводы. Они обязательно пригодятся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой. Встречаем Фили Читу на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Фили Чита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Фили Чита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Адрес, координаты, точка прибытия, отметка на карте – это Фили Чита на Ретро FM Казань. Радующая, сердечно согревающая, удивительная и долгожданная. Ведь дарим приветы дорогим и любимым людям. А еще с искренними чувствами, горячими, с большой любовью поздравляем любимых и родных. Передаем приветы и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». Далее на Ретро FM «Самоцветы».
1: Фили Чита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: как же хорошо слушать старые добрые песни, которые уносят к воспоминаниям и людям, и моментам жизни. С улыбкой вспоминаем то, что было, и только с воодушевлением принимаем настоящее с добрыми мечтами будущее. А приветы сейчас дарят счастье любимым людям. Регина Бекбулатова большой привет передает супругу Салихову Артуру. Желает меньше работать и больше отдыхать. Рустем Шафигулин привет передает супруге Динаре, всему Юдина. Алия дарит привет подруге Лили Мифтаховой, поздравляет с долгожданным отпуском, желает летом отлично отдохнуть всем-всем. А далее на Ретро-ФМ Якида и Тото Кутуньо.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

Любимые хиты звучат на Ретро-ФМ, которые в большинстве своем знаем наизусть. Ну, пусть даже если слова наизусть не знаем, то мелодию-то уж точно. Какое настроение хорошее они дарят. И, конечно, хочется делать погромче, да и сразу бодрее работается и отдыхается преотлично. Создаем потрясающее настроение вместе. Феличите, дарим приветы любимым, близким, родным и коллегам. И делаем этот понедельник отличным. Хакимову Розу поздравляют с днем рождения друзья Гульфия и Марсель Шафиковы. Желают здоровья, счастья и радости. Майорова Полина поздравляет маму Анну Викторовну с юбилеем, с 60-летием. Желает крепкого здоровья, радости и во всем только гармонии. И большой привет коллеге Альбине Сафиной от Ольги Корольковой. А далее на Ретро-ФМ «То-то» и «Мираж» Наталья Гулькина.

0: Фильчта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. И приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Мелодия без слов хороша тем, что на нее можно положить свои строки, свою историю жизни, историю любви, и пусть она будет прекрасна, как приветы, что дарим родным и любимым людям в Феличте на Ретро-ФМ. Сабиров Альберт передает большой привет Рушанье, желает хорошего рабочего дня. Саяпова Минера дарит привет маме Сырье Маратовне, очень любит, скучает. Измайлов Григорий передает привет усадам, подруге Луизе, маме Илюзе Ильгизаровне. Всем желает солнечного лета и прекрасного легкого понедельника. А далее на Ретро-ФМ Джордж Майкл и бит-квартет «Секрет».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Первый месяц лета пролетел как один день, но лето не уходит. Мы в его самом начале находимся. Никуда его не отпускаем, обнимаем крепко, радуемся каждому теплому дню. И, конечно, лето – это большая жизнь, наполненная и теплом, и солнцем, и планами, улыбками, и мечтами. И пусть все сбудется. И так здорово принимать эту радость и отвечать взаимностью. И дарить приветы близким и родным. Сейчас величтена РетрофМ. Лидия Парфенова поздравляет любимую маму Ольгу Дмитриевну Силантьеву с днем рождения. Желает счастья, успехов в работе, здоровья. Пишет, что очень сильно вас любят дети и внуки, уважают, поддерживают. От Полетаева Дмитрия привет всей Казани, дочке Яне, всем, кто слышит этот привет. Садыкова Зиля привет передает коллеге Лейсан, которая скоро уедет в отпуск. Желает вам хорошо отдохнуть от забот и работы. А далее на РетрофМ Тони Эспосито.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
1: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Меньше разлук, расставания, больше добрых встреч и бодрого начала недели. Больше ярких поздравлений Феличите на ретро-ФМ Казань. Приветы звучат и дарят радость. Зиганшин Эльмира с днем рождения поздравляет подруги Оксана и Наталья. Желает счастья, здоровья, большой удачи. Любимую маму Валентину Витальевну с днем рождения поздравляет сын Артемий. Благополучия семейного желает, исполнения желаний, крепкого здоровья, добра и мира. А далее на ретро-ФМ доктор Албан и Юрий Антонов.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на ретро-ФМ. Счастье для всей страны.

0: Радовать любимых людей просто, если есть такое желание. Звонки, сообщения и, конечно, солнечные приветы добавят улыбок. Карпова Надя с днем рождения поздравляют родители. Алевтина и Игорь о счастье, радости желают любви и удачи. Азамата с днем рождения поздравляет подруга Диля, желает благополучия во всем, семейного счастья, финансового достатка и просто жить хорошую, добрую, долгую жизнь. Филичита на Ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть каждый день лета дарит новое счастье и невероятное радость.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15.00 в столице. На Ретро ФМ впереди Андрей Губин, Пол Абдул и новости незамедлительно. Дмитрий Королев в студии с новостями. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Сеть семейных многофункциональных центров необходимо расширить по всей России. С таким заявлением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, это позволит семьям получать меры поддержки по принципу одного окна, без необходимости посещать различные ведомства. Отмечается, семейные МФЦ – это центры не только для семей с детьми, но и для тех, кто только планирует стать родителями. Сейчас они открыты более чем в 60 регионах страны. День семьи, любви и верности следует сделать выходным. Такое обращение к министру труда и соцзащиты Антону Котякову подписали организаторы Всероссийского парада семей. Как отметил председатель оргкомитета Андрей Кормухин, подавляющее большинство граждан поддерживают идею. Ну и напомню, этот праздник отмечается в нашей стране 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. В этот день более 200 городов проведут парад семьи. Для первой в России высокоскоростной ЖД-магистрали на внутреннем рынке заказали свыше 1 000 000 тонн металлоконструкции. Об этом на пленарном заседании Иннопрома в Екатеринбурге сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, в Свердловской области уже запускается производство уникальных электропоездов. Планируется, что первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году, а до 2030 года запланирована поставка 43 таких высокоскоростных поездов. У России есть устная договоренность с УЕФА о том, что после снятия санкций финал Лиги чемпионов и матча за Суперкубок будут проходить в российских городах. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он напомнил, эти два турнира должны были пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году и в Казани в 2023. Но из-за санкций их перенесли в другие страны. А команды из России перестали выступать в турнирах ФИФА и УЕФА. Ну и сегодня Международный день поцелуев отмечается в мире. По одной из версий, этот праздник в 19 веке придумали стоматологи в Великобритании. Они рассудили, если люди станут чаще целоваться, то и ухаживать за полостью рта будут тщательнее. Соответственно, у стоматологов появится больше клиентов. Сейчас же эксперты отмечают целебные свойства поцелуя. В частности, они успокаивают и даже обезболивают. Также поцелуй – это тренировка всей сердечно-сосудистой системы и лицевых мышц. И о валюте в этот понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Пока все, а далее на Ретро FM встречайте. Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

когда была ты далеко. И я звоню тебе, шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

0: У меня тоже что-то внутри зажигается, когда слышу эти песни. Сразу какие-то приятные ассоциации, воспоминания. Ну, потому что любимая музыка. Чего ж тут сказать, друзья. Вся она здесь, на Ретро-ФМ, на 15.21 в столице. Меня зовут Антон Веселов. И впереди у нас группа «Премьер-министр» Крис Ри и Джой. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
8: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
12: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
15: Этот красавчик свободен?
13: Но получит его только зрительный. Зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
13: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
13: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
19: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
20: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
23: RetroFM.

0: у меня для вас несколько классных новостей, друзья. Ну, во-первых, прямо сейчас у нас лето. Более того, завтра тоже будет лето. И послезавтра лето. И через месяц лето. Более того, и через год тоже будет лето. Ну, класс же, а? 15.35. Столица уже совсем скоро на РТФМ. Роберт Майлз, Александр Розенбаум и Донна Саммер.
1: Реклама. Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Как говорила одна моя знакомая, у ребенка должен быть отец, ну или хотя бы велосипед. Надо сказать, что вот у этих детей отец есть. Звали его Роберт Майлз. Если кто не понял, на Ретро FM только что звучала его композиция под названием «Дети». 15:49, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Уже совсем скоро у нас Рики Повери и Владимир Высоцкий.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: В Москве 16.00 на Ретро FM, впереди Модерн Токинг, Ариэль. И прямо сейчас новости. Игорь Акулов в студии. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Госдума планирует рассмотреть законопроект, который расширит перечень оснований для депортации мигрантов. Планируется расширить статьи о неповиновении пограничникам и дискриминацию по различным признакам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это будет способствовать повышению общественной безопасности. Также ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил распространить на всю Россию систему биометрической идентификации иностранцев на границах, которая за время работы в московском авиаузле выявила более 65 тысяч человек, находившихся в розыске или с ограничениями на въезд. ФАС возбудила дела в отношении 6 сетей АЗС из-за одновременного повышения цен на бензин и дизельное топливо в нескольких регионах. В Саратовской области одной из компаний выдали предупреждение. Нарушителю дали срок до 31 июля для исправления ситуации. В Оренбургской области проверяют сразу 3 продавцов дизельного топлива на возможный сговор. Анализ выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компании могут искусственно завышать цены, ущемляя интересы водителей. Эксперты предупредили туристов о схемах мошенничества в Стамбуле с транспортными картами. В аэропортах и на остановках мошенники предлагают помощь с пополнением карт, но вместо пополнения списывают деньги. Туристам советуют делать все самостоятельно и не обращаться к незнакомцам, особенно в аэропортах и туристических зонах. Ранее власти Анталии также призвали туристов сообщать о случаях мошенничества со стороны таксистов после конфликта из-за завышения стоимости поездки. Турция остается одним из самых популярных направлений россиян, поэтому эксперты рекомендуют быть особенно бдительными. Госдума перенесла срок вступления в силу законопроекта о быстрой приостановке продаж опасных товаров на 1 марта следующего года вместо 1 сентября текущего. Это необходимо для доработки информационных систем. Документ позволит надзорным органам выдавать предписания о приостановке или запрете реализации продукции без предварительного уведомления продавца. И компания Microsoft признала ошибку, из-за которой размер Windows 11 может вырасти до 100 гигабайт. Файл, который называется Capability Access Manager, хранящий настройки конфиденциальности, обычно занимающий несколько мегабайт, из-за неизвестной ошибки увеличивается в сотни или тысячи раз, занимая от 200 до 500 гигабайт и все свободное место на диске. Встроенными средствами обнаружить проблемный файл нельзя. Компания пообещала выпустить исправляющий патч 14 июля. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: рода Big Time. Но зато музыка, знаете ли, была роскошная. Вроде вот той, что только что звучала на Ретро FM. Это, кстати, была Сиси Кейч, если кто не узнал. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт Букара, Игорь Николаев с Наташей Королевой. И дуэт Роксет уже совсем скоро.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро FM.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
6: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
7: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточните по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
3: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Вечеринка.
2: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро FM.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.
14: Ретро FM.

0: Чудо, чудное, диво, дивное. Так мы это называем, друзья. Теперь RetroFM еще и в вашем смартфоне. Просто, быстро, без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Ершова от Сибирского переулка до Советской площади. Также по Шахиди от улицы Яхина до площади Вахитова. И по Московской от Яхина до Карима. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы о «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
13: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Леонид Агутин, Сандра. И новости прямо сейчас. Игорь Акулов в студии расскажет последние новости.
1: Всем добрый вечер. В Крыму сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением. Электричество отсутствует в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. При этом частично электричество вернули на восток полуострова и южный берег Крыма. Больницы, экстренные службы и объекты жизнеобеспечения работают без сбоев. Специалисты Крымэнерго работают круглосуточно. Сегодня утром электричество отключалось на южном берегу Крыма и в Симферополе из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях беспрецедентных санкций благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. На пленарном заседании выставки «Иннопром» он отметил, что по всей стране запущена глубокая модернизация предприятий и строительство современных площадок. Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили около 24 триллионов рублей, причем почти треть из них пришлась на 2025 год. Роспотребнадзор заблокировал доступ к более чем 21 тысячи интернет-ресурсов, которые распространяли информацию о розничной продаже биологически активных добавок. Их реализация запрещена в России, в числе заблокированных сайты, предлагающие продукцию, не прошедшую государственную регистрацию или содержащие вещества, превышающие установленные уровни. Ведомства продолжают выявлять и блокировать подобные площадки. Также ранее Роспотребнадзор участвовал в проверках маркетплейсов на наличие запрещенных товаров, включая БАДы и лекарственные препараты. Вчера солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки. Группы пятен, включая самую крупную за 10 лет область, сместилась на запад и завтра уйдут на обратную сторону солнца. Но если им удастся пережить 2 недели, они вернутся во второй половине июля. Подобные вспышки способны вызывать магнитные бури, влияющие на энергосистемы и миграцию животных. И в Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на полноразмерных болидах, собранных из более чем 28 тысяч деталей «Лего». Машины развивали скорость до 25 км в час и весили около 280 кг. Над их созданием работали 20 дизайнеров и инженеров более 6,5 тысяч часов. Победителем необычного заезда стал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Парад на болидах «Лего» впервые прошел перед Гран-при Майами в прошлом году. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка.

0: Вы знаете, друзья, иногда, смотря современные сериалы, я ловлю себя на мысли, что самое интересное у них — это реклама. То ли дело наши старые добрые советские фильмы. Мелодия стиль фильма «Цыган» на Ретро-ФМ в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас «Дубы-колдуны» и группа «Joy».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
0: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зритель. Домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Бамбале! У нас впереди, друзья, круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля по невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании ведущих утреннего шоу «Первое лицей», «Плазма Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM, так что следите за нашими новостями.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Университетской от Кремлевской до Московской. Также по улице Карл Маркс от Толстого до Большой Красной. И по Сибирскому тракту от Попова до Обжалилова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы о «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
14: И включай интернет-потоки Retro FM.
16: 12+.

0: 18+.
1: Реклама.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: А да.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.
9: Retro FM.

0: Материнский капитал в следующем году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка. На второго примерно 1 миллион 13 тысяч рублей. Если семья раньше не получала выплату за первенца, пишут РИА Новости. Если материнский капитал уже был оформлен на первого ребенка, доплата после рождения второго по предварительной оценке составит около 247 тысяч рублей. В ближайшие дни в Татарстане ожидается переменная облачность, а с кратковременными дождями и грозами в отдельных районах. Ночью местами будут осадки, днем они также возможны локально. При этом в некоторых районах синоптики не исключают града. Ветер при грозах усилится до 20 метров в секунду. На востоке республики местами ожидается до 32 градусов тепла, пишет «Московский комсомолец». В Казанском метро произошла кратковременная задержка движения поездов из-за замены электропоезда. Сейчас составы следуют по графику. Задержка движения составила чуть более 4 минут. Причиной стало подозрение на неисправность одного из электропоездов. На линию выпустили другой электропоезд, а снятый состав отправили в депо для диагностики, пишет портал мэрии Казани. С 6 по 12 июля в Казани проходит семейная неделя, приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности. Жители и гости города ждут более 100 мероприятий, а 13 супружеских пар будут удостоены общественной награды за многолетний крепкий брак, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
2: Видеть мир ясно – бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-0303. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: жарко Сандре по ночам. Это что называется, ночь удалась. И так у нее, судя по всему, каждый день. Ну, вернее, ночь, если быть точным. 18 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Рафаэл Кара, Леонид Агутин и дуэт Роксет.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю, видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.

0: Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
6: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Retro FM.
5: 15+.
3: Retro.

0: множество поздравлений от Рафаэла Карри. И я, кажется, знаю, с каким праздником, друзья. Сегодня Всемирный день поцелуя на календаре. Так что целуемся на здоровье. И главное, с любимой музыкой ретро-ФМ. Уже совсем скоро нас дизарили с Брайан Адамс и мелодии из «Бриллиантовой руки» в Москве в 18 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Нариманова. Также по Короленко от Воровского до проспекта Имашева. И по Ершову от Сибирского переулка до Советской площади. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: Автоспар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: Одни едут в отпуск за границу с восторгом, другие с надеждой, третьи с женой. Ну, в любом случае, отпуск есть отпуск. И, честно говоря, очень завидую людям, у которых отпуск еще только начинается ли он впереди. Пусть он у вас будет отличным, друзья, где бы вы ни отдыхали. Уже совсем скоро у нас на Ретро-ФМ споет Юрий Штунов. В Москве 18:49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслан Романова.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
15: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
16: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: столице 19 часов. Далее Beatles, Иванушки International и Bad Boys Blue на Retro FM. Ну а прямо сейчас у нас новости. В студии Игоря Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал запуск нового механизма поддержки для ускорения перехода предприятий на российский индустриальный софт. Компании смогут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение. Об этом он заявил на пленарной сессии Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Впервые страной-партнером выступает Индонезия. Глава правительства подчеркнул, что новые меры направлены на технологическую независимость и развитие отечественного программного обеспечения. Авиакомпания «Победа» рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через платформу «Макс». Сейчас у компании работает чат-бот, который помогает клиентам подобрать рейс, найти варианты цен и оформить подписку на уведомление о снижении цен. Полноценная продажа билетов может быть запущена после расширения функционала платформы. Ранее также в РЖД сообщали о планах запустить продажи билетов на электричке через «Макс» по всей России в текущем году. Юристы предупредили, что сброс водяных шариков в жару с балкона может повлечь административную или даже уголовную ответственность в зависимости от последствий. При отсутствии тяжких последствий действует статья о мелком хулиганстве, а если создается угроза жизни или здоровью, уголовная статья о хулиганстве. Если виновник и ребенок до 14 лет, ответственность несут родители, а для подростков от 14 до 18 лет сам виновник при наличии дохода или родители. Пострадавшим советуют собирать доказательства, фиксировать свидетелей, записи видеонаблюдения и фотографии, затем обращаться в полицию и подавать иск о возмещении вреда. Подобные инциденты регулярно случаются в летний период. Международная группа исследователей обнаружила у берегов Бразилии 31 новый вид морских организмов. Среди них прозрачные кальмары, гребневики, сифонофоры и другие существа. Двухнедельная экспедиция проходила в южной части Атлантического океана в так называемой средней толще воды, которая остается одной из наименее изученных экосистем планеты. Руководители экспедиции отметили, что эта часть океана является крупнейшей средой обитания на Земле и наполнена организмами, которые наука только начинает понимать. И компания LEGO выпустила новый набор, полностью рабочий игровой пинбольный автомат из конструктора. Внутри модели из 2274 деталей пружинный механизм запуска шарика, два флиппера, вращающийся бампер и рампа, а также шкала прогресса. Набор полностью механический, без электроники и комплектуется двумя мини-фигурками, классическим астронавтом LEGO и космическим малышом. Для поклонников конструктора это один из самых необычных интерактивных наборов последних лет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: стабильно нерадостное настроение разлуки присутствует в этой песне, очевидно, из-за слова «навсегда». Но если провести параллель с актуальными ныне летними отправлениями и вылетами буквально на недельку-другую-третью, то такое расставание может быть очень даже не лишним. Всем легкого пути и отличного расположения духа в компании «Ретро-ФМ». Я Руслан Романов. Всех приветствую с этого момента до полуночи рядом с вами. Скоро в нашем эфире Андрей Миронов, Ингрид и мистер Живаго в Москве 19:19.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
5: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточните по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ»
2: для слушателей старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554 20.

0: Die Hard и Soul, как поют участники дуэта Modern Talking. В общем-то, речь про сердце, душу, а вслед за ними и все тело, уверяю вас, будет ликовать и моментально настраиваться на позитив. Стоит лишь вам включить утреннее шоу «Первая смена» на Red FM. Каждое буднее утро. Игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, ну и, разумеется, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» уже завтра, в том числе с 7 до 11 на Red FM.
1: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Реклама.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте.

0: концерт, дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: Яйцебьютифул лайф или же лайф из бьютифул. Есть и такой вариант данной формулировки, но суть от этого, друзья, нисколечко не меняется. Достаточно выглянуть в окошко, а лучше, конечно же, выйти на улицу. Ну, например, включить в своем прекрасном гаджете лучшую музыку, проверенную временем, и убедиться в том, что жизнь действительно прекрасна. Команда Ace of Base, продолжение нашего эфира. Совсем скоро для вас песня из кинофильма «Три мушкетера», Михаил Боярский, соответственно, а также Ким Уайлд в финале этого музыкального часа. 19:50. Время московское.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 8 вечера в столице, прямо по курсу Арабески и Дубы Колдуны на Ретро-ФМ. Ну а прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Цена на российскую нефть Urals в начале июля опустилась почти до $40 за баррель, вернувшись к уровням до армузского кризиса. Покупатели вновь начали добиваться увеличения дисконтов на российское сырье. Напомню, в конце зимы стоимость марки Brent достигла $72, а затем снижалась после подписания меморандума между США и Ираном. В конце июня вице-премьер Александр Новак отмечал, что ситуация с топливом окажет минимальное влияние на рост цен, и инфляционные ожидания, а падение цен на нефть может отразиться на доходах бюджета. Но при этом доля нефтегазовых доходов продолжает расти. Эксперты предупредили, что мошенники начали запугивать абитуриентов и их родителей легенды об аннулировании результатов ЕГЭ. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками надзора в области образования и утверждают, что результаты будут отменены за списывание, а затем предлагают решить вопрос за крупный штраф или пытаются завладеть аккаунтом на госуслугах. Родителям и выпускникам советуют заранее обсуждать возможные мошеннические схемы, чтобы не поддаваться панике. В Рособорнадзоре также предупредили, что результаты ЕГЭ не аннулируются без официальной процедуры с уведомлением участника. Индонезия намерена увеличить импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции из России после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Джакартой и ЕАЭС. Торговля, по прогнозам, вырастет в сельском хозяйстве, промышленности и потребительских товаров, а Индонезия сможет увеличить поставки в Россию кофе, чая, фруктов и рыбы. Ранее представители Индонезии заявляли о намерении увеличить товарооборот с Россией в 2 или даже 3 раза до $10 миллиардов в год. Депутаты Госдумы предложили включить в российскую медицинскую практику понятие «профессиональное выгорание» как отдельную категорию для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте. Обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием, а о формировании единого подхода к его описанию, профилактике и связи между здравоохранением, охраной труда и корпоративными программами. И жительница Иркутска Анна нашла подругу детства по фото 20-летней давности. На снимке она была запечатлена с девочкой по имени Лера, с которой дружила в 7 лет. Но после переезда семьи Леры в Ленск их связь оборвалась. Ради интереса Анна создала видеоролик с фото Леры. Ее пост набрал 1,5 миллиона просмотров, 1000 людей помогали в поисках. Лера нашлась сама, увидев видео на странице знакомой, и девушки пообщались в мессенджере. Сейчас Лера живет в Минске и воспитывает дочь. Анна призналась, что не ожидала такой реакции и была поражена поддержкой незнакомцев. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

И как мне кажется, друзья, это тот самый случай, когда не столь важно, что именно, а каким образом. Речь про Мадонну, слушать которую одно удовольствие. Чьи произведения всегда образец фирменного стиля, уникального формата. Ну, а чтобы по достоинству оценить весь наш эфир и других не менее любимых исполнителей, скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое и удобное, только лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение RetroFM. Ищите в специальных магазинах приложений, устанавливайте, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

0: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.

0: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
0: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну вот, а теперь-то, друзья, практически в 20:35 по московскому времени. Надеюсь, вы завершили, наконец-то, свои дела. Разобрались с рабочими моментами, со всем тем, что принято характеризовать не иначе, как понедельник, день тяжелый. Не знаю, так ли это по факту в данном случае, но надеюсь, что все, как обычно, преувеличивают. В общем, выдыхаем, расслабляемся под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Абба, только что для всех вас. Ну а далее Макарена от команды Los Del Rio и суперхит в исполнении Льва Лещенко. Ждем буквально через несколько минут.
1: Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
4: 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вот этот солнечный аккомпанемент. С удовольствием еще раз приветствую всех, кто вечер понедельника проводит вместе с нами под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Заодно, друзья, спешу напомнить, что финал каждого дня недели у нас особо яркий и динамичный, ведь с 21 часа и до полуночи для вас звучит уникальный микс из лучшей дискотечной музыки. Не пропустите вечеринку Ретро-ФМ. Но до этого момента еще обязательно услышим некоторых любимых исполнителей, в частности Джо Дассен, Юрий Шатунов появятся со своими суперхитами, после чего танцы, только танцы и ничего, кроме танцев. 20:50 в Москве.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Нет, сложно догадаться даже без переводчика, что улететь, fly away, предлагает нам Нестор Александр Хэдэуэй. Ну, а мы, в общем-то, и не возражаем. Как говорится, пусть оно и в переносном значении, хотя не исключено, что многие собрались в полеты в самом прямом смысле этого слова. Ну, если так, то хорошего вам полета, мягкой посадки и отличного отдыха, очевидно. Мы же улетаем под лучшую дискотечную музыку на вечеринке RetroFM. Меня зовут Руслан Романов. Всем пламенный привет. Дальше только любимые суперхиты в энергичном ритме в Москве 21.19.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
1: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: что тут говорить, друзья, всех и всегда с нетерпением и трепетом ждем с огромным удовольствием на нашей вечеринке Retro-FM, которая продолжается в эфире в настоящий момент. Только лучшие танцевальные хиты собраны для всех вас в неповторимом супермиксе. 21 час 33 минуты в Москве. Я Руслан Романов. Еще раз всем говорю здравствуйте и приглашаю на танцы.
1: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radiohub. Новое приложение Retro-FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились. Radiohub. 12+.

в определенном смысле универсальная музыкальная история. Если не брать во внимание контекст, то в целом сферы направлений можно насчитать немало, героем которых могла бы быть посвящена песня Татьяны Овсиенко, но очевидно, что свой выбор певица остановила именно на морской тематике. Привет всем еще раз, в эфире вечеринка Ретро-ФМ, мы продолжаем.

0: вы не ошиблись, друзья. Великолепная Глория Гейнер вносит свою лепту в уникальный микс сегодня и делает это по обыкновению ярко, сочно, невообразимо прекрасно. Приветствую всех на вечеринке Retro FM, которая продолжается у нас ежедневно, напоминаю, с 21 часа и до полуночи. Я, Руслан Романов, танцую вместе с вами с огромным удовольствием. 22:20 – точное московское время.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Retro FM.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
6: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
7: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточните по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Телефон рекламной службы «Retro FM» в Казани. 554-20.

0: Да уж, действительно, друзья, все самое сладкое, как поет группа Roxette, Real Sugar. Проще говоря, десерт этого эфирного понедельника – наша вечеринка RetroFM. Лучшие дискотечные хиты собраны в неповторимом миксе. Специально для всех тех, кто предпочитает пободрее да поэнергичнее. 22:35 в Москве. Танцуем до самой полуночи. Не переключайтесь.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. Глазная хирургия расческов. Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-0303. Глазная хирургия расческов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продажа. Увеличение
1: 6+. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: относительно молодой, но от этого не менее эффектный и, надо признать, супер популярный в недавнем прошлом дискотечный суперхит сегодня, к приятному удивлению многих, в нашем неповторимом миксе. «Мир, держись», что в оригинале произносится как «World, hold on», в этом году, между прочим, отметил свой 20-летний юбилей. Не всем известна эта информация, равно как и второе название этого трека «Children of the Sky». Боб Синклар, Стив Эдвардс — вот создатели этого произведения. 22 часа 50 минут. В столице — это вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: На Ретро ФМ в любое время дня или ночи. Но если говорить про встречи до рассвета, например, и те самые о любви беседы, как поет Дмитрий Маликов. Почаще заглядывайте на вечеринку. Ретро ФМ одарим, осчастливим вас лучшей дискотечной музыкой. 23:19, время московское. Я Руслан Романов, рад всех приветствовать.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Да, друзья, вероятно, не самый известный трек команды «Мистер Президент», однако поводов не включать его в наш неповторимый микс нет, собственно говоря, никаких. Тем более, что группа к нам ведь со всем сердцем. «I give you my heart», как признаются они сами в этой композиции. Так что отвечаем им, соответственно, взаимностью. 23:34 в Москве. Танцуем до полуночи.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Вечеринка
1: «Ретро-ФМ». Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ». Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
8: «Ретро-ФМ».

под аккомпанемент команды «Алфавиль» я возьму на себя смелость подвести предварительный итог сегодняшней нашей музыкально-танцевальной встречи. По-моему, вечеринка Retro FM удалась на славу. С вами был я, Руслан Forever Young Романов. Желаю всем хорошего настроения и отлично дотанцевать. Впереди еще несколько суперхитов у нас в запасе. Ну а на старте нового дня с полуночи, то есть встречайте в эфире Тимура Соколова. 23:49 точное столичное. Всем удачи!

0: It must have been love. Это была любовь. Ну, а если говорить об актуальном, это была классная игра. О футболе речь. Испания выиграла на последних минутах, забив решающий гол. Португалия, к сожалению, ничем ответить не смогла. Ну что, Криштиану Роналду отправляется домой. А мы с вами отправляемся в нашу прекрасную музыкальную ночь. Впереди Modern Talking и Madonna до 7 утра. С вами Тимур Соколов. Это я. Всем пламенный привет.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.

0: Сходили в гости к Элис, неплохо посидели, поели, попили. Ну и продолжим наши ночные похождения по девчонкам. Ну а что еще делать? Пока здоровье позволяет, как говорится. Russian Girls ждут не дождутся. Через пару минут здесь группа «Комбинация».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 1601715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

I love to hate you. Хейт нам не нужен, его и так в этом мире хватает. А вот love, пожалуй, оставим, причем приумножим и будем дарить всем, кто нас окружает. Лирическую тему продолжит на Retro FM Владимир Высоцкий через пару минут, без 10 час в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем, кто слышит мой голос, пламенный ночной привет.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Час ночи в российской столице. Далее на Ретро-ФМ команда E-Type, Рики Повери. И прямо сейчас песни из «Кавказской пленницы».
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром

Let It Be. Это, пожалуй, главный совет для тех, кто не может уснуть из-за лишних навязчивых мыслей. Просто отпустите все и позвольте всему быть. Ну, а ночь уже сама все расставит по местам. А если спать не собираетесь, тогда за мной. Удивительный мир музыки. Кайли Минок, кто-то Кутуньо впереди. Чуть раньше хай-фай. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.

0: Золотые слова, особенно в этот поздний час. Берегите женщин, тех, кто сейчас засыпает рядом с вами, и тех, кто согревает ваши мысли на расстоянии. Юрий Антонов на Ретро FM. Далее, собственно, женщины. Патрисия Касс и Мари Фредриксон из группы Rockset.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Санремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Ну, какая ночь без коней и какие кони без яблок. Виктор Салтыков, как всегда, радует своим сюрреализмом, после которого обычно снятся либо очень яркие, либо очень странные сны. К примеру, Распутин. Правда, на сей раз нам повезло, это будет не сон, а всемирно известная песня группы Бонни М. Через пару минут на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

под эту песню прикольно смотреть на автомобильные дворники, которые смывают капли дождя с лобового стекла. Просто у меня была такая ситуация. Я сидел в машине, кого-то ждал, шел дождь, играла Ким Вайлд вот с этой прекрасной музыкальной работой под названием «Камбоджа». Ну, я и запомнил. И поделился. Так что, если сидите в машине, идет дождь, вот вам классный саундтрек. Далее Blue System и Crazy Frog 2.20 уже в Москве. Меня зовут Тимур Соколов, это Retro FM. Всем доброй ночи.

0: летнее настроение.
1: На Ретро FM.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: We pretend, мы притворяемся. Очень часто это делаем днем, но ночью другое дело. Ночью все маски слетают, и тут уже без притворства. Только искренность, только честность и только самые сокровенные слова и песни. Одну из них нам подарил только что великолепный Демис Русос. Этот голос не спутаешь ни с каким другим. Далее Рики Повери и группа «Комбинация». Всем, кто не спит, пламенный ночной привет.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

I saw you dancing. Ночь, кстати, это идеальное время для того, чтобы танцевать так, будто вас никто не видит. Кроме соседа в окне напротив, который тоже не спит. Так что, девчонки, закрывайте на всякий случай шторки. Якида на Ретро-ФМ. Ну а далее отправляемся в большое космическое путешествие. Мелодию из этого фильма послушаем уже через пару минут. 2:50 в Москве.